Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Если радио, то максимум.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Максимум!
5: Максимум!

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской полный полет, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: древние, еще древние люди, это было 35 лет назад.
1: Пели
0: похоже на танец дервиша и какую-то такую песню. И вот поем и мы ее сегодня вам, дорогие радиослушатели, в эфире утреннего шоу на радио Максимум. Здравствуйте, доброе
1: утро. Здорово,
0: здорово. Погода. О погоде как? Либо хорошо, правильно говорю, либо никак.
1: Но тебе нравится сейчас?
0: Ну, знаешь, когда ты проснулся, ничего не видно, в принципе, все равно. Я на улицу так вышел, вроде...
1: А человек первые 5 минут, когда просыпается, ничего не видит, чтобы знать.
0: Ничего не вижу, зрение упало после
1: 40. Как слепой котенок.
0: Именно так. Но чувствую, что плюс 12.
1: Палец обсмактал.
0: Облачно будет с прояснениями, слабый дождь.
1: Так то.
0: Ночью, часов 2. Но это надо дожить еще. А мы дожили до этого прекрасного утра, чему безумно рады. Здесь в этой студии Дмитрий Николаевич Шиманский, эксперт в области плоского и белого.
1: Я сегодня заскочил за Flat White.
0: Кто-то подумал, что это ленточный червь. Но
1: нет. Забегаловку. И подумал, как же мы стали роскошно жить.
0: Как не
1: заезжаешь.
0: Но вкусный он.
1: Слушай, он не вкусный, он социальный.
0: Социальный, то
1: конечно.
0: Есть ты хочешь быть крутым.
1: Я за рулем. Значит, а еще полный бак, я хочу заметить.
0: Полный бак.
1: И я его как бы попиваю, и меня видно.
0: Ты выиграл лотерею, скажи мне.
1: Ну, я заехал сегодня у нас.
0: Купил билет.
1: Я не скажу, где, кстати.
0: Купил билет. Ребят, зависть, зависть.
1: Ну, это стиль, это легкость, это горожанскость.
0: Это Шуманский, друзья, приветствуем в утреннем шоу на радио.
1: Низкий вам поклон, друзья мои. А чеки бой радуются каждому новому дню такой.
0: В миске вам поклон, вы все из миски едите, да? Да, каждый новый день, а что не радоваться? Конечно, радуюсь. Классно, проснулся. Вот сижу в студии радио Максимум. Самой легендарной рок-радиостанции России.
1: Сижу-бужу.
0: Сижу-бужу, несу всякую ересь, а люди радуются. Рамку для автомобиля в номер разыгрываем в автофакте. Автовопрос даем, вы отвечаете, тему раскатываем, а аудиоконкурс устраиваем.
1: И пару билетов на кубок GT, на гоночки подарим вам сегодня.
0: О, что ж тебе еще надо, собака?
1: Так, ну это хороший план. Надо это все обрамить какой-нибудь классной музычкой.
0: Сбрызнуть, да?
1: Да, давай, значит, это будет в этом часе что-нибудь такое, типа... Рамштайна и Самвот Ивана, Звать Страйпса и AC/DC, Rage Against the Machine и, конечно, парочки с заднего ряда, Aerosmith и Run DMC.
0: AC/DC это я смотрел в кино недавно. Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслась! Йоу!

0: Шевчук и Шуманский.
1: Rage Against the Machine, Killing in the Name Off. Вот так примерно мы представляем себе группу.
2: Хорошо, которая... ты по-английски, кстати, трендишь.
1: Ну, я потому что, я, по большому счету, английский ты учил благодаря
2: группе
1: Rage
2: проверка.
1: Against the Machine.
2: Давай. Проверка, давай. Как будет, например, новости по-английски?
1: Ч-ньюс.
2: Ч-ньюс, правильно. Вот они прямо сейчас.
0: Ч-новость на радио Максимум.
1: Я могу, кстати, всю новость по-английски проговорить.
2: Давай, знаешь, как будто бы ты немножко американец.
1: Нет, у нас это уже было, не прокатило.
2: Тогда нафиг.
1: Такой опыт у нас уже был. Итак, дорогие friends, сегодня, ну ладно, не сегодня, давайте так, в сентябре, это считаю, что сегодня тоже, в Москве открылась новая вакансия специалиста по уходу за слонами, дорогие друзья, с зарплатой в 100 тысяч рублей. Даже не 100 тысяч, а от 100 тысяч рублей. Эта новость идет под хэштегом «Наш слоняра», конечно же. Что нужно делать? Я думаю, многие догадываются, что нужно делать. Человеку предстоит проводить время с животными. Мне кажется, это вполне себе интересно. Чем? Я просто вижу
2: как
1: видео.
2: Как в зоопарке.
1: Как в зоопарке. Как в зоопарке, но только всего с одним животным. Ты, с другими животными нельзя проводить.
2: Зато контактно.
1: Нет, слон очень контактное животное. Проводить время с животными, слонами. Кормить этих самых слонов. Убирать, самое главное, конечно, в вольерах за этими слабыми, самыми. А убирать придется не слабо. Все мы прекрасно знаем и боимся именно этого. Вы думаете, что... ну. Хоть бы запор, но нет.
2: Нет, там слонов... сила нужна, конечно.
1: Не, ну зато и подкачайтесь. Никакие вот вам спортзалы не будут нужны. А также готовить слонов к репетициям и всяческого разного рода спектаклей.
2: Готовьтесь.
1: Кстати, возможно, это не зоопарк, а какая-то цирковая история, потому что какие спектакли и репетиции в зоопарке могут быть? Там же ты просто живешь, если ты слон.
2: Не хочу тогда в цирке работать.
1: А уже?
2: Хочется слонов всех выпустить.
1: Нет, ты уже. Также, кстати, новые вакансии сентября в Москве. Это дегустатор-контролер мясной продукции.

0: Там же у них?
1: Слонину. Да, флорист клубничных букетов и, конечно же, вязальщица.
0: Ну что там вот вязальщица в разрезе слонов может?
1: Вязальщица слонов. Ну как, она помогает направить... Хобот слона в нужное, как говорится,
0: русло. Кошмар какой, пошлятина, ужас.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. Голодный Михайлов. На радио Максимум. Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.

0: ACDC, ух!
1: Бодрячком. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Все равно звучишь как старик, Дмитрий Николаевич.
3: Но какой я бодрый старик.
2: Никакой молодежь не говорит «бодрячок» сейчас. Они говорят «флаг».
3: Какой нафиг флаг? Флаг он?
2: Red flag.
3: Флаков.
2: Флаков. Ну, ладно, друзья. Мы между где-то вот старыми людьми и молодежью застряли с Дмитрием Николаевичем Шуманским. Но для нас очень важно, чтобы вы чувствовали себя...
3: Были сыты.
2: Да, были сыты. Вы чувствовали себя желанными. Чтобы вам было тепло, хорошо. И чтобы всяческого разного рода развлечения для вас водились.
3: 26 сентября, например, хотим вас отправить на потрясающее мероприятие.
2: Да, друзья. Выиграть 2 билета на кубок GT Гран-при Radio Maximum. 26 сентября на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится финал сезона главных российских кольцевых автогонок. Тебя ждет напряженная борьба прокачанных суперкаров Porsche, BMW и Mercedes. И топовые гонщики за рулем этих машин. А еще полный комплект развлечений для зрителей. Слушай Радио Максимум, участвуй в розыгрыше и проведи этот уикенд на максимальных оборотах.
3: Так, ну проведешь ты уикенд на максимальных оборотах.
2: И что дальше,
3: и
2: да?
3: И что дальше? А дальше у тебя будет впечатление. Это самое главное в жизни, в общем-то.
2: И холодными зимними вечерами ты будешь пересматривать DVD, которое запишешь... Во время кольцевых автогонок, снятых на свой же телефон.
3: Давай-ка, если у тебя есть желание поиграть с нами в это факты и выиграть у нас 2 билета, то выслушай специально обычного мужика. Он расскажет, куда нужно отправлять заявочку на участие в игре в это факт.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Некоторые вещи со временем.

0: им нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Предприниматели. Ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Джо, and of beginning в эфире утреннего шоу. И мы продолжаем радоваться жизни вместе с игрой What the Fact.
0: What the Fact. На радио Максимум.
1: Два билетика на кубок GT Гран-при радио Максимум будут предоставлены Максиму, если он выиграет What the Fact. Привет, Макс. Алло, алло. Как?
2: Здравствуйте.
1: О, а что со связью у тебя опять стало? Ну-ка скажи, что... Все у тебя хорошо? Ну и хорошо. Если у тебя все хорошо, то и у нас все хорошо. Правильно, Шуманский?
3: Ну давай так. В основном говорить будем мы, судя по всему.
1: А ты просто булькой.
3: Значит, сейчас будем с тобой беспощадно рубиться в игру What the Fact. Она довольно классическая. В ней представлены три факта. Два из них реальные, один выдуманный.
1: Так.
3: И как...

0: каждый раз посвящаем какому-нибудь неофициальному празднику.
1: И сегодня?
0: Сегодня мы все дружно отмечаем день рождения жевательной резинки.
1: Жевательная резинка.
0: Какой у тебя вкус жевательной резинки любимый?
2: Бомятный.
1: Бонятный?
0: Бонятный.
1: Это банановый.
0: Ну, бонятный.
3: Я знаю, что такое бонятный. Это мятный и банановый одновременно.
0: Хорошо, вкусненько.
3: Бонятный.
0: Звучит неплохо. А я нашел в продаже резинки жевательные со следующими вкусами. Итак, внимание, погнали. Вжук, какого-то нет. Вкус соленого огурца.
3: Вау.
0: Вкус бекона.
3: Вау.
0: Или же... вкус маринованного чеснока.
3: Ну, как вы уже поняли, третье вау отправляется маринованным чесноком. Слушай, очень прекрасно, что мы в детстве не имели такое количество разнообразных вкусов.
0: А да, мы бы вообще тогда дома не ели.
3: Был банановый, был мятный, был баняновый.
0: Мы просто жевали бы. Ну, кстати, заметь, все эти три вкуса можно было бы объединить. Соленый огурец, бекон, маринованный чеснок.
3: Объединить с гудроном.
0: Вместе,
3: нет,
0: да.
3: Я знаю, что можно было объединить, но мы не можем об этом говорить в эфире. Итак, Максим, какой из этих вкусов никогда не существовал в жевательной резинке?
0: Ну, по крайней мере, я не нашел его в продаже.
3: Да.
2: Чеснок, мне кажется.
3: Чесночелло, да? Чтоб ты начал жевать, а тебя пахнет, так разит.
0: Ну, маринованный он избавлен от вот этой
3: детали. Да? Маринованный чесночок.
0: А ты видел, где фуд-блогеры рассказывают, чтобы чесноком тебя не разило после его повидания, нужно самую сердцевинку вынимать?
3: Да, тебе. Да, я тоже так делаю.
0: Надо проверить. А действительно работает?
3: Да, я вынимаю сердцевинку, ем только ее.
2: Не видел такого.
3: Что ты говоришь? А, да.
2: Такие
0: блогеры. Ой, дядя, не дай блог.
3: Я причем же говорю, Макс, ну можешь там не по громкой связи, говорю, да, хорошо, сделай нормально.
0: Каждый раз, когда автолюбитель думает, что его нормально слышно,
3: да, то это разговоры, все не так.
0: То вот и вы, так, уважаемые слушатели, слышите, как это происходит.
3: Насколько я понял, Максим, наш дорогой,
0: выбрал чеснок
3: маринованный. И говорит, что нет такой жевательной резинки.
0: Узнаем,
3: же, узнаем же правду.
0: Давайте узнавать. Значит, что-то булькает еще.
3: Ты что там, параллельно? Макс, что там булькает? С утра уже принял.
0: Вкус соленого огурца есть. Вкус бекона есть. Оказывается, вкус бекона входит в так называемый пул стадионных вкусов.
3: Да что?
0: Да, это вкусы, которые напоминают о посещении матча, внимание, по бейсболу.
3: Да.
0: Также
3: да,
0: это вкусы, например, пенного или хот-дога.
3: Вау.
0: А вот вкус маринованного чеснока был выдуман мной сегодня для жвачек. Возможно, вы его найдете, но я не нашел. Но
3: это
0: все равно
3: посещение сельской дискотеки.
0: Именно, давай, поэтому ура!
3: Максим, молодец.
0: Красавчик.
3: Радио Максим дарит тебе 2 билета на кубок GT Гран-при. Радио Максимум. Это будет настоящий праздник для всей семьи. Спортивная программа из 2 спринтерских гонок и заезда на быстрейший круг. Возможность попасть в технический парк и прочувствовать всю мощь гоночных суперкаров на расстоянии вытянутой руки. А еще дрифт, гоночное такси, полеты на вертолете, детский автослалом и много-много вкусной еды. Встречаемся в субботу, 26 сентября, на автодроме Moscow Raceway. Начало в 13:00.
0: Макс, финальный вопрос тебе. Насколько сегодня слов, которые ты сказал, мы не поняли?
2: Максимум.
3: Да!
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.
6: 2008 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%.

0: совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Собчак и Шуманский.
1: Some 41 into deep в эфире 7.42. Переходим к автовопросу.
2: Зевнем, другими словами.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
2: Как они придумали именно вот так записать это слово? Автовопрос, интересно.
1: Потому что никого не было рядом, они решили похулиганить. Может, тебе, пожалуйста.
2: Случайно записалось?
1: Да.
2: Читаю автомобильные новости. В Россию наконец-то привезли партию новейших BMW 7 серии.
1: Ура!
2: И известны цены, я всех нас поздравляю. От 25 до 29 миллионов рублей можно отхватить себе машинку.
1: То есть вместо квартиры берешь,
2: да,
1: машину?
2: Наверное, вообще вместо всего практически.
1: Ну, то есть думаешь, это последние деньги?
2: Вообще, знаешь, иногда, вот я помню...
1: У кого-то это лет даже 10, деньги, которые не начинались никогда.
2: Во-первых, так, а во-вторых, лет 10 назад, знаешь, я себя поймал на таком ощущении, взять и на все взять, это чил классно.
1: Так, был такой?
2: Да, но такие приступы.
1: Ну, у тебя периодически бывает, что ты, поэтому ты больше
2: потом откатываешь.
1: Потому что больше всего в этой жизни Дмитрий Николаевич Шуманский боится вот
2: остаться нищим.
1: На 2026 год это купить машину.
2: Нет, я всех отговариваю, с одной стороны. С другой стороны, если цена плюс качество норм, то можно брать, потому что многим людям нужна машина прям реально, конкретно, не для баловства. Я отговариваю тех, кто баловства ради берет, понимаешь?
1: Не, ну а BMW 7 серии для чего можно взять еще?
2: Я затрудняюсь.
1: Просто объясни мне, для чего машина нужна именно 7 серии? Вот вы еще пятую не посмотрели, а вы уже 7.
2: А вот автовопрос такой. Бывало ли у вас вот это чувство?
1: Так, что надо брать.
2: На все просто.
1: Надо, либо
2: деньги.
1: Никогда, если не сейчас. Да,
2: да. Супер какой-нибудь классный тач. Знаешь, будешь жрать вермишель быстрого приготовления 20 лет подряд, но возьму. Вот это острое желание вас когда-нибудь посещало?
1: Друзья, 8926-007-1037. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: Рамштайн зона. Ну кому как не им, ребятам из Германии, предварять ответы на вопрос, которым вы себе решили купить BMW последней серии за 25 миллионов, нет, не дойчмарк, а рублей.
2: И 29 тоже вариант.
1: Или 29, давай уже округлим до 30, бог с ним.
2: Да, бывало ли у вас такое, что вы прям на все захотели взять точилу, знаете, вот, чтобы как последний раз в жизни.
1: Это помнишь, как в той песне «Папа купил автомобиль».
2: Вася Акамушкин свою так и взял в 15 году на все, на дошике до сих пор смотреть не может.
1: Так.
2: Ну, такой опыт поучительный, в то же время травмирующий.
1: Uh-huh.
2: Максим айфонил, страшно. Меня такое желание посещает на новой модели телефонов, говорит он.
1: Uh-huh.
2: Да. Ну, доброе утро, братва. Все машины брал вот так, под вот таким впечатлением, Олег пишет. Но сразу, по стечению обстоятельств, появлялись финансы. А так вкладывать в авто, пишет он, это самая плохая инвестиция, так как машина
1: вот
2: очень быстро теряет в цене.
1: Вот.
2: Дошики жрал всегда, добавляет он.
1: Доброе утро. Не авто, конечно, но на последний взял. Сейчас я тут свои слова. На последний взял мечту, ни о чем не жалею. Конечно же, это мотоцикл. Шуманский, твои подъехали.
2: Да, но я мотоцикл не планирую, честно говоря, покупать.
1: Знаешь, что самое? Вот ты молодец. Знаешь, что самое обидное? Есть те люди, человек говорит, я много лет ел дошек, да, чтобы сэкономить и купить машину. А есть люди, которые просто едят дошек.
2: В принципе, да?
1: Ну, просто.
2: Нет, да, давай так.
1: Они едят, но иногда денег прям больше не становится.
2: Но иногда хочется. Просто.
1: Не, ну если хочется, то можно. Приятного аппетита.
0: Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации правил количества призов, сроках, месте и порядке. Получение на globus.ru.
8: КМЧ. Официальный дилер Ли Авто. Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
9: До диплома еще далеко.
10: Зато квартира уже рядом с университетом.
11: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Чак и Шуманский, утреннее шоу на радио Максимум вместе с вами продолжается. Погода стояла прекрасная, как было в том самом мультфильме. Плюс 13 градусов сегодня в Москве, Московской области. Области с прояснениями, как говорит один очень умный человек.
1: Говорит умный человек, это радует, кстати. Вообще умные люди — это хорошо, когда они вокруг тебя.
0: Да. Жалко, когда это не ты сам.
1: Значит, из жесткого. В Австралии спасики похитили около 800 тысяч пчел.
0: Как можно похитить пчел, интересно? Они же летают. Вот, или их засосали в огромный пчеловосос?
1: Метода пока неизвестна, как это происходило.
0: Но
1: да.
0: Факт остается фактом, да? Пчел нет.
1: Пчел нет, но будут.
0: А вообще, нет пчел, нет меда.
1: Просто теперь у кого-то очень много пчел, понимаешь?
0: Ну, с одной стороны,
1: слишком много.
0: Зачем человеку очень много пчел, если ты не пасечник?
1: Вот, может быть, обсудим сегодня в этом часе тему под названием «Не слипнется».
0: Не слипнется.
1: Где слушатели рассказывают, каких вещей у них тоже по-настоящему много.
0: С огромным удовольствием сделаю это вместе с тобой.
1: У вас целый шкаф забит старыми компьютерными мышками, которые вам жалко выбросить.
0: Так.
1: Поймали на концертах более 200 медиаторов от разных групп.
0: Текст.
1: А может быть, у вас дома стоит ванна, доверху заполненная однокопеечными монетами и общим номиналом в 5000 рублей?
0: Вы богатый человек. Рассказывайте, каких вещей у вас есть по-настоящему много.
1: Оу, oh, yeah.
0: 8-9-2-6-0-0-7-1-0-3-7. Рассказываем мессенджер Макс. Там совсем скоро появится наше видео-шумаски.
1: Уже выкладываем.
0: Также в группе Радио Макс ВКонтакте можно комментировать. Ну и еще чего добавить. Только классной музыки под эту всю историю.
1: Ух, с музыкой все в полном порядке. Сейчас прям вот под нее даже начну. Смотрите, что нас ждет. Спасибо, Буш и Гориллас. Звучит прям, да, Скорпионс у нас будет. Прям сейчас Бон Джови, Have a Nice Day. Ой, там еще и Депеш Мод, короче, кайф.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: Вам депеша, дорогие друзья. Депеша мод. Pain that I'm used to, 8:09 утра. Рассказывайте быстро, каких вещей у вас есть по-настоящему много, кроме денег, конечно.
2: У вас есть много всяких коллекций дома, пишет нам. Что я только не собирал в свое время. Мама прозвала Плюшкиным. Слава богу, остановился на виниле.
1: Не камушки на Плюшкина.
2: Да, а так в наличии такие коллекции как? Барная посуда, кружки, бокалы, рюмки, модели мустангов, то есть автомобилей, музыкальные CD, DVD.
1: Как у нас.
2: И даже обе серии игрушек «Мстителей» из «Пятерочки».
1: Молодец, а. Вот увлекающийся мужчина, сразу видно. Жалко, что не женат.
2: Все вот, вот сгрести в один мешок, понимаешь?
1: И выкинуть,
2: да? И гаражную распродажу.
1: И чего? Еще, ты с чем Вася останется? С аудиосообщениями?
2: И с собой хорошим, классным.
1: С салом, который он тебе
2: ой,
1: отдал.
2: Ой, у меня уже сейчас слюна пойдет.
1: На чердаке старые компы штук 10 стоят, пишет Иван. Три ящика всяких компьютеров и проводов. А сколько хлама в гараже. Кстати, пришло время еще выкинуть всякого. И это, еще выкинул до этого три прицепа с мусором. Вот молодец человек, да, ничего не боится.
2: Расхламлял его полное.
1: Расхламлял его полное. Вот берите пример с Ивана.
2: Аксинья говорит, доброе утро. Может, вам еще ключи от квартиры, где деньги лежат? Хорошего дня и настроение, говорит. Так, собственно говоря, сейчас и происходит оценочка, да, у кого что есть.
1: Провода, чертовы провода, зарядки, штекеры всевозможных мастей. Nokia толстая или тонкая, обе жалко. А вдруг?
2: Ну, вот тут... А что, а вдруг, да?
1: А вдруг? Алло. Алло. Это кто? Это я.
2: Это продюсер.
1: А вы, это продюсер. Не, пускай лежат. А провода? Ну, из проводов может что-нибудь связать, я не знаю. Есть ли какие-то курсы повязки из проводов, что-нибудь?
2: Если нет, то их нужно сделать срочно.
1: Есть же, помнишь, мы говорим, вязальщица требуется. Это вязальщица чего-то.
2: А, это вязальщица.
1: Свитер из проводов может связать же?
2: Да. Это повитуха.
1: Вот.
2: Она вьет из проводов.
1: Цифровая повитуха.
2: Цифровая повитуха.
1: Кстати, повитуха это совсем другое. Насколько я помню.
2: Ребят, видите, далеко уже зашли. Бредим потихонечку.
1: Помогите спасать своим сообщением 8926 007 137 пишите, Макс. Так.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
4: Есть два типа людей. Одни говорят:
5: «Смотри у меня!»
4: А другие:
6: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
4: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Freeway's Grace, I hate everything about you.
2: Чего у вас очень много,
3: очень много чего.
2: У Сашки пакет с пакетами, коллекция моделей банкнот и фантиков, все
3: хорош
2: в дом. А вот у Игоря 40 пар кроссовок, 30 часов, штук 20 парфюмов, и это только один шкаф в прихожей. Игорь,
3: ты меня пугаешь? Остановитесь. Не, ну ты 40 пар обуви у меня, но... часов. Я сначала что 30 часов, потом что у него в сутках 30 часов.
2: Если в день.
3: Представь себе.
2: Да, по.
3: Просто у него 30 часов. У нас 24, у него 30. Он еще может поспать часов 6.
2: Ну, я не понимаю, как только. Вот оно что? Что зачем?
3: Вот ты часы носишь? Я просто не помню, у тебя часы есть?
2: У меня есть часы. Я их надеваю, когда нужно выглядеть поприличнее.
3: Да.
2: Это механические, они одни.
3: Я понимаю, что работа на радио не относится к тому месту.
2: Не, вообще абсолютно. Они одни, и причем, ты знаешь, вот...
3: Не самые дорогие.
2: И ты поди еще их выбери. Они дорогие, но их еще надо выбрать.
3: Ну да.
2: Тут ты приходишь в магазин, я помню этот день, когда я их выбирал. Ты вообще не понимаешь, по какому
3: принципу. Это красный день календаря был.
2: Это был день, когда все, я переступил черту.
3: Угу.
2: Я помню, даже приехал.
3: Ты переступил порог бедности.
2: Я приехал к родителям тогда. И говорю: вы меня не ругайте, смотрите, что. А там коробка, она такая, знаешь, она роскошная, чем часы.
3: Бархатная.
2: Да, бархатная. Раз, и это бархатная коробка, она внутри еще одной классной коробки.
3: Может, как Кощеево яйцо купил.
2: Да, там к ней еще прилагается специальная карточка с данными, что это фирма. И, мол, типа Шуман, у тебя теперь гарантия. И в любой стране мира ты можешь их починить. Только покажи карточку.
3: Ну ты где-то возле метро у цыган покупал?
2: Сейчас, это был ГУМ, дружочек.
3: О, ну это как бы те же.
2: Не, я помню.
3: Те же цыгане.
2: Это осенний день.
3: Только побогаче.
2: Фирму не скажу, это не реклама. А реклама будет прямо сейчас, потом Скорпионс.
0: Реклама.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС.

0: Запад. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Не хочешь развивать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Шуманский.
1: No, can the great divide. 8.32, ребятушки, хотите чиновоснем?
2: Очень нама.
1: Ну, погнали.
0: Чиновость на радио Максимум.
1: Итак, друзья, мы сегодня говорим с вами о том, чего у кого-то очень много и очень много. И вот новость как раз в тему. Женщина из Аризоны очень любит куриц. Завела себе породу под названием сальмон фавероль. Первый раз слышу такое. Ну, есть такая, видимо, курица. Спокойные, забавные птицы полюбились настолько хозяйке, что она одержима курами. И отправила, значит, в тату-салон и сделала себе татуировку с курицей.
2: Одержим курицей — это когда ты говоришь тоже куриным голосом.
1: Удахчет, да.
2: Одержимость.
1: Одержимость курицы.
3: Можете это, Борис, сделайте мне, пожалуйста.
1: Вот, друзья. Еще одна одержимая курицами сделала себе, значит, татуировку, которую похищают инопланетяне. Имеется татуировку. Не татуировку похищают инопланетяне, а на татуировке курицу похищают.
2: Я думаю, какой лихой поворот в этой новости.
1: Инопланетяне похищают татуировки. Так вот, после чего началось настоящее тату-безумие. Тело женщины покрылось татуировками с изображением разного рода куриц, в том числе и мультипликационных знаменитых персонажей. 43 рисунка красуется у нее на коже, и она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество с татуировками в виде кур. И сама говорит, что татуировки помогают сохранять воспоминания о важных событиях, увлечениях и, конечно же, ее любимых курочках.
2: Да,
1: помешалось. Честно говоря, я тоже люблю татуировки, ни для кого это не секрет, но мне кажется, что это уже перебор.
2: Нет, это перекур.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. Включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ООО 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Bush Chemicals Between Us. В утреннем шоу в этом часе тема не слипнется, оно не про сладкое, оно про вещи, которых у вас ну очень много.
2: Слушайте, ну очень много любовниц бывших, Саш пишет у него.
1: Ну, Сашка, ну, Казанаго. Казаностро.
2: А в то же время Иван уточняет.
1: У Сашки?
2: А где сообщение о коллекциях после 35 лет всякого рода, хронических заболеваний, психологических расстройств?
1: А все здоровые? Все хорошо?
2: Слушайте, Радио Максимум, он вообще-то в хорошей форме.
1: Все недавно прививку хотели делать от гриппа, теперь у всех все хорошо, правильно?
2: Да, Константин пишет, здравствуйте, книги! Их у меня много, но я продолжаю их покупать и читать.
1: Вот это правильно.
2: Ничего не могу с собой поделать. Не раз думал, что в случае апокалипсиса смогу легко стать хранителем знаний. Главное, подвал поглубже, Константин.
1: Библиотека.
2: Так и есть.
1: Такой, знаешь, света белого не видел уже давно. Кожа бледная, глаза черные, круги.
2: Прикинь, ты сидишь в постапокалиптическом обществе на специальной возвышенности. К тебе подходят люди и говорят, чики-бой. Скажи.
1: Великий, давай так, великий чеки-бой, скажи.
2: Вспомни, как у вас работали телевизоры. Хотим воссоздать.
1: Так.
2: Ваше время.
1: Я говорю, ну все просто, дорогие мои друзья. Дорогие, у меня будет секта, дорогие друзья, будет называться. Я говорю, все просто, дорогие друзья. Телевизор работает так.
2: Ставите коробку с дыркой.
1: Ставите коробку с дыркой, в ней телевизор. Приходите домой. Нажимаете, ну дома нет, потому что просто политически же. Нажимаете кнопку на пульте, телевизор включается. Нажимаете переключение каналов, каналы переключаются.
2: Вот так вот он работает, да?
1: Да, нажимаете другую, эту же кнопку, выключается телевизор. Ну у меня так это работало. Не знаю, может, у тебя по-другому работает телевизор каким-то образом. Так же и радио. А включаешь как-то радио Максимум, работает.
2: А куда что припаивать-то, чтобы было, понимаешь?
1: Не, ну это уже, я уже давно думаю, я уже давно хочу записаться.
2: Север в Исландии.
1: Нет, не к Север в Исландии, к сожалению, сейчас нет такой возможности. Я уже давно хочу в радиокружок записаться, потому что я вот работаю на радио, а уже довольно приличное количество времени, до сих пор не до конца понимаю принцип работы синхрозатрона, если ты понимаешь.
2: Ну, кстати, есть такое дело,
1: я хочу, чтобы какой-нибудь Кузьмич, он же Костяныч, он же Костыль, научил бы меня
2: паять,
1: чтобы я мог в экстремальной ситуации постапокалиптически спаять свой радиоприемник и говорить, если меня кто-нибудь слышит.
2: У меня есть вакцина.
1: У меня есть диски.
2: Много дисков.

0: много компакт-дисков. Я на радио Максимум.
1: Серега пишет, что у него музыки очень много разнообразной. На 1 терабайт.
0: Ой.
1: От классики до рока. Кстати, еще зависит от того, в каком она разрешении. Да? То есть она может весить-то и довольно много.
0: Почему ты хочешь сказать не просто терабайт, а тоже дорогой терабайт?
1: Инженер IT, терпение, 2 шкафа и тумбочка, но один нерв при этом всего-навсего.
0: Один нерв и нет волос.
1: И это тоже стильно достаточно. Когда я говорю, что Радио Максимум в хорошей форме, он может быть и без волос, но у него огонек в глазах, понимаешь?
0: Огонек в глазах.
1: И терабайт музыки.
0: Ну, класс.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Экселент. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-74-741.

0: Осколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Кар-кар-кар-кар-кар-прайс, прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
5: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
6: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Всем доброе утро, дорогие друзья.
1: Здорово.
0: Радиослушатели, автолюбители и вообще все, кто кайфует этой осенью вместе с нами. Погодка плюс 13 в Москве, хорошая, облачно, но с прояснениями.
1: А пробочки 4 балла на дорогах Москвы, и одна из пробок, которая формирует эти 4-балльные, находится на внешней стороне МКАДа от Дмитровки до Волоколамки. Причем внутри этой пробки 4 ДТП, в конце все упирается в ДТП в левом ряду. Вот так и формируемся, собственно говоря, потихонечку.
0: Как в том видео, что у вас здесь происходит, хочешь спросить?
1: Вот типа того, да, потому что вот так смотришь на Москву сейчас, в принципе, сверху, ну, равномерно размазанные пробки, никакой царь пробки не наблюдается, а вот там прям затык затыков, да.
0: Ой, ну в пробке лучше стоять на хорошем автомобиле, красивом, новом, свежем.
1: На таком мы сейчас чекибуем и продолжаем ездить в рамках нашего тест-драйва. Об этом чуть позже расскажем. Этот час посвящен также розыгрышу
0: Хури,
1: между прочим, да. Ну и по музычке сразу расскажем, да. Автомобильствовать классно под всякие Fallout Boy, Green Day, Muse, Royal Blood и Франц Фердинанд.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: Возвращаемся к самой драйвовой рубрике на радио «Максимум».
2: Я бы сказал, к самой тест-драйвовой. Мы с Чаки Боем уже вторую неделю катаемся по столице на Теннет Т7, изучаем это чудо техники со всех сторон и рассказываем о нем вам.
1: А есть еще о чем рассказывать? Мы же вроде все, что можно, уже обсудили.
2: Но все да не все. Вот ты не представляешь, как в наше сенсорно-панельное время может быть приятно пощелкать пальцами по настоящим физическим кнопкам. А их в Теннете хватает и на центральной панели, и на руле.
1: Ну прям настолько приятно.
2: Ну а то. Тут тебе не надо отвлекаться от дороги, вглядываться, в какой пиксель на экране тебе нужно тыкнуть, а просто протягиваешь руку и на опыте автоматически нащупываешь нужную кнопку. Там на этих кнопках и климат-контроль завязан, и контроллер режима движения, и парковочная система, и много чего еще. Удобно же.
1: Вот да, это как, знаешь, сунуть руку в карман с кассетным плеером и не глядя тыкнуть на плей или на паузу.
2: Еще пару тем хотел поднять, так сказать, авансом. Во-первых, если подойти к Теннет Т7 сзади и присмотреться, можно увидеть фаркоп.
1: Это что-то с фармой связано? Или с копами?
2: Это с перевозкой грузов связано. Фаркоп — это такая штука, на которой фиксируется прицеп. Прицепов у нас с тобой, к несчастью, нет, но я изучил матчасть, и там можно цеплять грузы массой до 750 килограмм. Так что тут хоть мебель на новую квартиру везти, хоть лодку с палатками на отдых, машина справится на все 100.
1: Ну, до отдыха с лодками нам еще далеко.
2: Но зато до зимы недалеко. И там Теннет тоже может проявить себя отлично. Его же специально создавали под российские условия. Кузов и всякие скрытые полости обработали воском, а днище разными антикоррозийными и антигравийными материалами.
1: Круто.
2: Все это защищает машину от ржавчины, влияния реагентов и неприятных царапок. А на холодное время там еще припасен специальный зимний пакет обогрева, чтобы не мерзли ни руль, ни лобовуха, ни сиденье.
1: Ну ладно, ждем тогда заморозков и нового тест-драйва, а еще нового спецвыпуска рубрики «What the fuck», где мы с Шуманским отдадим кому-то новенькую эксклюзивную худи. Ну или не отдадим, это уже от вас зависит. 12+.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Волчак и Шуманский.
1: Breaking Benjamin, The Diary of Jane, дневник Джейн. И что в этом дневнике писал Джейн, интересно узнать, конечно.
2: Да,
1: хотя,
2: уж...
1: наверное, это было в песне, а мы, как всегда, прослушали.
2: Зависит еще от возраста.
1: Возраста Джейн.
2: Да, то есть дневник Джейн подростка или даже школьницы, или школьника, это может быть кто угодно.
1: Да.
2: Там всякие...
1: Джейн, это же и мальчик, и девочка.
2: Да, там вклеенные, вырезанные журналы.

0: журналов Джастина Бибера, конечно же.
1: Биберы.
0: Бибера?
1: Бибера.
0: Прорвемся.
1: Бибера.
0: А ежели повзрослее, то там, возможно, такая запись. Дорогой дневник, в очередной раз пытаюсь выиграть худи на радио Максимум.
1: От совместного худи с брендом Теннет. Пока неудачно.
0: Ну, может быть, сегодня.
1: Ну, может быть, сегодня мне повезет.
0: И немножко от слез разводы.
1: Так, друзья, ну не надо слез, не надо плакать. Я не хочу, чтобы они текли по вашим нефритовым щекам. Мы хотим дарить вам радость, мы хотим дарить вам хорошее настроение, мы хотим дарить вам максимальную худи от радио Максимум бренда Тен. Давайте уже выиграем его скорее в игре What the Fuck, присылайте заявки прямо сейчас.
0: Так куда писать-то, знать бы хоть?
1: Ай-яй.
0: Извините. А для этого мы переворачиваем страницу дневника, и там специально обученный мужик. Слушаем, куда отправлять.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности наличия уточнения у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь Т.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Найтшифт, суперстар от группы Мьюз в эфире. А мы, ребята, с вами удаляемся. Ну, как удаляемся? Мы все здесь остаемся, но удаляемся на игру «What the fact».
0: «What the fact» на радио «Максимум».
2: Ну и постучался к нам в игру, в битву за худи от радио «Максимум» и Теннет Илья, который говорит, что у него не сдалось утро, да. Опоздал с выходом на работу на 2 часа.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Заказов на работе пока нет, тишина, еще и в налоговую сегодня ехать, может быть, с худи ему повезет.
1: Илюха,
2: здорово.
1: Привет.
3: Привет, привет.
2: Бывают такие дни, как будто бы вот снежный ком.
1: Ну, у меня вопрос, как можно на работу опоздать на 2 часа, Илья?
3: Ну, вот так вот. У меня гибкий график, я работаю водителем такси.
1: Так.
3: И в очередной раз я дал себе слово выйти в 7 утра, но пока собирался, посмотрел, уже 9.
2: Оно само.
1: А я думал, что ты как таксист, тебе вызвали, да, машину твою куда-то на заказ, и ты на 2 часа опоздал, приехал только через 2 часа. Тебе такие, ну что же, вы опоздали на 2 часа? Ну,
2: я задом ехал.
1: Не задалось. Я ехал задом сначала, потом ехал боком, потом ехал еще раз боком, потом задом. Ну вот как бы вот я здесь. Поедете? Ну, поехали.
2: Как ты, наверное, уже знаешь, все наши вопросы в рамках розыгрыша худи от Максимум и Теннета касаются автомобиля Теннет Т7, который находится у нас с Чаком на тест-драйве. Мы вторую неделю крутим рулем. И вопросы...
1: Кстати, поговаривают, что для такси одна из лучших машин.
2: Ну, я... Вот мы с тобой, помнишь...
1: Мы были с тобой, да, в Санкт-Петербурге.
2: В один день выяснили, что ехали на Теннете.
1: Не сговариваясь, вызывали машины, приезжал Теннет Т7 и туда и обратно. Я, конечно, тут же первым делом начал вопрошать водителей, как, чего, кого. Они мне с удовольствием рассказали, что это идеальный автомобиль для того, чтобы заниматься, как говорится, таксованием.
2: И владеть им тоже круто, потому
1: абсолютно
2: что
1: точно.
2: Я могу сказать, что чувствовал себя и за рулем тоже прекрасно, и ты рядышком на соседнем сиденье тоже вроде не жалуешься.
1: А я вообще никогда не жалуюсь.
2: И мы сегодня посвящаем наш вопрос элементам подогрева в автомобиле Теннет Т7. И сейчас прямо я тебе говорю, какие элементы Теннет Т7 снабжены системой подогрева, а ты скажешь, какой выдуманный, окей?
3: Хорошо.
2: Погнали, итак. Теннет Т7 обладает подогревом дверных ручек, руля и лобового стекла.
1: Такой
2: думай.
1: Классический набор.
2: Да.
1: Ручки дверные, руль, лобовое стекло. Что-то как? Из этого не подогревается.
3: Так, ну, я ездил на многих автомобилях.
1: Ты молодец.
3: Вот про дверные ручки я слышу первый раз. Возможно, это для зимы был бы хороший вариант,
1: так.
3: Но в целом... В автомобилях никогда ручки не примерзают.
1: Странно. А зачем?
3: А если примерзают, то они очень хорошо отдираются.
2: Ловким движением руки.
1: Брат отодрал четыре ручки. Илья, вы почему опоздали на работу на 2 часа? А я это самое, ручку отдирал. Сначала одну.
3: Не было подогрева.
1: Потом вторую.
2: Причем с ручкой потом... в руке приходит.
1: Да. С четырьмя сразу, понимаешь?
2: Хорошо.
1: Четырех рук, Илья.
2: Итак, у нас время истекает, мы принимаем твою версию.
1: Принимаем твою версию, потому что дверные ручки в Теннет Т7 не снабжены системой подогрева. А давайте узнаем правду теперь.
2: Узнаем правду, и я тебе сейчас расскажу, что руль подогревается, и это, конечно, прелесть, когда прохладно, потому что, когда хватаешься утром вот за это ледяное, знаешь, царство...
1: А-а-а! Вот так, да?
2: Да. А еще вокруг, когда дубачело...
1: Это кошмар.
2: Лобовое стекло. Я могу тебе сказать, что это суперфункция, потому что очень часто автомобили городские, которые вот тепло, когда ты едешь, потом холодно.
1: City Street.
2: За ночь, да, оно замерзает, и приходится долго ждать. Или... А скоблить нельзя, вы знаете, кстати, дорогие слушатели?
1: Не скоблите ни в коем случае.
2: Да, что ты оставляешь все равно микроцарапины, поэтому пусть оно оттаивает под воздействием специальных нитей подогрева, да. А дверные ручки не подогреваются, да и, собственно говоря, это уже излишняя история, да, честно говоря,
1: надо,
2: была
1: да.
2: бы.
1: Ребята,
2: поэтому ура!
1: Поздравим Илью с победой. Вот о факте, он получает худи, дизайн которого разработан на радио «Максимум» совместно с брендом Теннет. Спасибо тебе, Илья. Большое привет всем твоим пассажирам. Хорошего тебе дня. Я надеюсь, что мы хоть чуть-чуть исправили ситуацию. С этого вот самого момента все пойдет, как говорится, по струе.
2: Так,
1: хороший смысл этого слова.
2: И финальный вопрос тебе, конечно же. Давай так, сколько лобовых стекол не пострадало благодаря их подогреву?
3: Максимум!
0: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа Банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-Банк 16+.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77.

0: Чак и Шуманский.
1: Чему мама? Цюмпум-цюмпинг. В эфире утреннего шоу на радио Макс. Что бы ни значили эти слова, это все не важно, потому что прямо сейчас то, что знают все. Чновости.
0: Чновость на радио Максимум.
1: Чновость тоже будет такая фонетическая, орфографическая, как мы любим. Под хэштегом говорите по-русски уже. Етить колотить. Ядрен батон.
2: Это лучше, чем новость, мне кажется.
1: Так вот, россияне начали говорить быстрее. Наконец-то. Вот и вся чновость, собственно. Гласные звуки в русском языке становятся короче. То есть,
2: Короче. Слышь ты.
1: Из-за чего россияне говорят быстрее, чем предыдущие поколения россиян. Вот, в русском языке действует фонетический закон. Система гласных упрощается, система согласных усложняется. То есть,
2: В смысле? Как-то мы и более изысканно согласные начали говорить.
1: Да, выговаривать. Вот очень краткий пересказ просто дает искусственный интеллект. В древнерусском языке было больше гласных, чем в современном русском.
2: Многие, и тянули их, наверное, больше.
1: Многие из них исчезали со временем под действием фонетического закона. То есть рано или поздно, я понимаю, что все согласные, точнее, гласные пропадут.
2: Исчезнут.
1: А останутся только согласные.
2: Ты будешь чик-скр-чик-шиш.
1: Ну, вот эта вся история, которую мы сейчас имеем же.
2: Стали говорить быстрее. Слушай, ну...
1: Куда торопимся, друзья?
2: Не знаю.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: максимум. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация о организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: «Мобискар Автостекло». Заменим быстро и легко.
8: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39-го этажа. «Тейт».

0: чтобы успеть и купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на лента.ком.
4: КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро! Доброе утро, друзья! В
1: Здорово.
0: Эфире Чак и Шиманский. Это утреннее шоу на радио Максимум. Снова радуется вместе с вами хорошей погоде. В сентябре плюс 14, облачно с прояснением. Где это видано?
1: Ну, крутяк, говорится. На самом деле, это очень хорошо.
0: Крутяк, это твоя прическа, Шиманский.
1: Я себе сделал специальную сейчас, да.
0: Ребята, видели бы вы Дмитрия Николаевича? Вы помните группу Misfits такая была? Где ребята играли такой хоррор-панк, и там у них все время волосы были, вот прядь одна, и она посередине лица.
1: Треугольник на нос.
0: Прям да, до губов, до губьев.
1: У меня просто такие длинные волосы впервые в жизни. Я все смотрю, докуда они дотягиваются. Представь, что у тебя в жизни что-то стало длиннее, чем раньше.
0: Ты начинаешь я об этом мечтаю
1: долгое
0: всегда.
1: Время вот играть всячески, проверять, куда дотягивается.
0: Слушай, а ты мог
1: мне
0: вот
1: до
0: рта
1: почти дотягивать.
0: Ты мог бы вот так ходить? В рот только не суй, я прошу.
1: Только за деньги могу ходить.
0: Только за деньги. Ну ладно. Друзья, впереди, как вы поняли, уже целый час, и мы не знаем, чем заняться. Если бы мы знали, чем заняться, мы бы этим и занялись. Поэтому мы займемся аудиоконкурсом, поговорим не тут.
1: Разыграем рамочку для автомобильного номера.
0: Да.
1: А пока музыкальное меню на этот час. Вы услышите Blink-182, вы услышите Travis, One Apes Approach, и обязательно будет Stereophonics. Многие пишут, что хотели бы его слышать. Bloodhound Gang и прямо сейчас The Killers, When You Were Young.

0: Black и Шуманский.
1: Bloodhound Gang, The Ballad of Chase Lane. Ребята, у нас к вам есть серьезный разговор.
2: Поговорите.
1: Аудиоразговор.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: В том смысле, что вы присылаете аудиосообщения. Сообщения. А мы их слушаем. И автор лучшего, по нашему мнению, аудиосообщения. И совершенно не по вашему мнению. Потому что часто расходятся.
1: Получают рамку для автора.

0: регулярно на них поглядываю, и меня все подозревают в том, что я смотрю на время и хочу уйти.
1: Кстати, во время шоу ты так не делаешь.
0: Да.
1: Потому что тебе, видимо, нравится тут работать.
0: Но здесь я могу смотреть на оповещения, а именно их я читаю на умных часах и на смартфоне, по большому счету.
1: Так. Почему вы все время смотрите на часы?
0: А вот задание, да, вот такое. Почему вы все время поглядываете на часы?
1: Куда вы торопитесь, да?
0: Или вообще что там?
1: Почему вы все время смотрите на часы?
0: Хорошее
1: задание.
0: Запишите
1: аудиосообщение нам, пожалуйста, которое вам объясняет, почему вы это делаете. Самый креативный, крутой сосмотрящий получит рамку для автомобильного номера. Я думаю, это по-божески.
0: Это справедливо.
1: Это справедливо.
0: В МАКС пишем 8926 007 1037.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Вот эти стереофоникс, они как часы, такие неспешные, куда-то идут неуклонно.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Они, кстати, поменяли название, они раньше назывались стереочпоникс.
0: Стопудово, да.
2: А, уже пришли люди, сказали, что так нельзя называться.
0: Действительно, это беспредел какой-то.
2: Стереочпоникс.
0: А у нас как назывался конкурс «Поговори мне тут», так и называется. Вы посылаете свои аудиосообщения на тему, почему вы поглядываете на часы постоянно, а мы слушаем. Иван сразу с шедевра начал.
3: Я все время смотрю на часы Спасской башни, потому что стою в почетном карауле возле мавзолея.
0: Да, а как еще ему понять, сколько времени? Нужно сильно выглядывать, единственное. Надо понимать, что там почетный караул стоит как бы параллельно стене.
2: А ты знаешь, что там два караула? Один почетный, а другой понечетный.
0: Понечетный, естественно. Я думал, два, ты между один мавзолея, а другой возле вечного огня, соответственно. Но, кстати, только у вечного огня стоит. А это вообще тогда ты не увидишь Спасскую башню. Это нужно из-за угла выглядывать.
2: Да, если бы ты эксперт в области.
0: Да, конечно, я все строение знаю.
2: Что-то караул.
0: Дмитрий.
2: Я думаю, что там трется.
4: Я смотрю, когда без 10-11 будет, чтобы чуть-чуть пораньше домой свалить.
0: Да? Какой негодяй. А кто так делает? Я не знаю.
2: В смысле?
0: Беспредел. На кто, не знаю?
2: Всегда так было.
0: А что?
2: Бежим.
0: Вячеслав.
5: Я посмотрел, чтобы посмотреть, не посмотрела ли она, чтобы посмотреть, не посмотрел ли я.
2: Вот это молодец. Вот этому рамку дадим, а предыдущему нет.
0: Макс Леонидов, разлогинься, как говорится. 13-й.
6: По утрам надев часы, не забудьте про трусы.
7: Вот и поглядываю, что ничего не забыл.
2: Хорошая была песня, я помню.
0: Все по делу абсолютно. На Родион.
8: С тех пор, как я поставил себе задачу стать современным человеком, я все время смотрю на часы.
0: Ну и как прогресс?
2: Сейчас хочется понял, уточнить. Что Родион — это радийное имя.
0: Угу. Все сделал, чтобы попасть на радио.
2: Да.
0: А Роман. Попал.
9: Почему я смотрю на часы? Потому что я часовщик, и это моя работа. Был бы я машинистом, смотрел бы на паровозы.
0: И тут же он подкрепляет свои слова фотографии, в которой три емкости, заполненных полностью деталями от часов, либо так, часами непосредственно. И Роман, конечно, поражает.
2: Дает джазу.
0: Хочется порыться в таком корыте.
2: Роман, пусти порыться в твоем корыте.
0: Да, ну потому

0: Но там я вижу, что какие-то и ретро-варианты присутствуют. Интересно, конечно же.
1: Друзья, еще более интересно, что вы нам пришлете далее в аудиоконкурсе «Поговорим не тут», и вы там нам рассказываете, почему вы все время смотрите на часы.
0: В Макс переслайте коротенькие аудиосообщения 8926007137. Боремся мы за рамочку для автомобильного номера. У вас есть время, чтобы подумать. Сейчас короткая реклама, потом Survivor, а потом Папа Роч.
2: Реклама.

0: 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больно удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: А вот ты, Чак, как предпочитаешь, чтобы тебя утром будили? Жутким звоном обычного телефона?
1: Так.
0: Или поцелуем любимой женщины?
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Ну, конечно же, было бы прекрасно, если бы был поцелуй любимой женщины. Но так как мы с тобой по долгу службы вынуждены вставать, когда все приличные любимые женщины, любимая женщина, жена, она же спит, то, конечно же, приходится выбирать только будильник.
0: Может, еще собака лизнуть?
1: Собака лизнуть, то сейчас она в отпуске.
0: Хорошо.
1: Она лижет кого-то другого.
0: Не в отпуске наш слушатель, который присылает нам аудиосообщение. Тема сегодня. Почему вы постоянно поглядываете на часы? В честь
1: пока
0: дня...
1: Пока спите.
0: Да. Ну, тревожники и на такое способны.
1: Кошмар какой.
0: Игорь.
3: Смотрю на часы. Так-то 31 декабря, Красная площадь, без 5:12. Вот я и смотрю на куранты.
0: А, ну да, ДРН на Красной площади. Есть такая традиция. Толпа народу, протиснуться абсолютно невозможно. Жуть полнейшая. Развлечение для туристов, я бы сказал. Андрей.
4: Я смотрю на часы, потому что они такие дорогие, что не могу оторвать от них взгляд.
0: Классно, когда купил и сам радуешься.
1: Взгляд.
0: Взгляд. Сергей.
5: Ну вот, смотрю на часы. А идут годы.
1: Смешно и грустно.
0: И грустно, и смешно. А Роман попробуем.
6: Закачай электронную книжку в часы, говорили они. Будет круто, говорили они.
0: Прикинь, человек просто читает с часов электронную книгу.
1: Это неплохо.
0: Бесконечно. Владислав.
7: Доброе утро, Максим. Смотрю постоянно на часы, потому что работаю в такси, а время – это деньги.
0: А, ну это да. В такси на часы смотрим, потому что рассчитываем, что да как, куда. Еще Андрюху успеваем послушать.
8: Я постоянно смотрю на часы, чтобы быть готовым к моменту, когда они пробьют двоечку.
0: Часы пробьют двоечку. Это переносный смысл.
1: Ку.
0: Ку-ку. Хорошо.
1: Двоечку.
0: Так, значит, сейчас Чаком будем брать на себя ответственность выбрать победителя этого
1: да,
0: конкурса.
1: Да, это будет непросто, но мы люди тертые, поэтому после рекламы Трэвиса с Gone Apes мы вам что-нибудь да выдадим. Результативность какую-нибудь.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: 14 по 25 сентября в утреннем шоу. Максимальный тест-драйв с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. Guano Apes, Open Your Eyes. В эфире очень крутая песня. Одна из первых песен вообще Guano Apes, которую я когда-либо услышал в своей жизни. Так как и многие ваши сегодняшние аудиосообщения тоже я впервые услышал. И, честно говоря, был приятно шокирован.
1: Потому что качество, понимаешь, качество пошло. Вы сегодня объясняете, почему вы поглядываете на часы постоянно. Вот Алексей.
2: А я постоянно смотрю на часы, чтобы не пропустить приход начальника. И не получить звездюлей за то, что слушаю радио «Максимум» и отрываюсь под него.
1: Злодей какой. Или Юрий тоже неплох.
3: Говорила мне мама, учись в школе. А вот теперь я смотрю на часы и думаю, что же они мне показывают.
0: Кстати, многие дети сейчас не умеют пользоваться часами, они даже не знают, что такое полвторого.
1: Можно троллить жестко.
0: А полшестого не знают. Или без четверти 12.
1: Нет, что такое полшестого, они узнают ближе к 50. Андрей.
0: Ну, Шуманский.
1: Ну, шутка же, ну
4: я смотрю на часы, чтобы успеть провести время с любимой женщиной до того момента, когда проснутся они. Дети.
1: Развлекушки. Значит, но побеждает Анна, потому Анечка. Что сегодня хочется немножко чего-то такого, знаешь, подхалимского. Чисто среда, потому что Анна.

0: считаю минуточки, сколько осталось до следующего утреннего шоу на радио «Максимум».
1: Вот так вот просто, абсолютно, без изысков.
2: Со вкусом.
1: И со вкусом при этом, да.
2: Со вкусом плюшевого манула.
1: Поэтому радуемся победе Анны.
2: Анечка, молодец. Рамка для автомобиля номер теперь твоя. Получай.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: И смеется он, и хохочет он, злой шутник, озорник, хиндер, Apple Night в эфире утреннего шоу на радио Максимум.
2: Хороша песенка, но и перед этим тоже, знаете ли, боевички были и будут
1: и
2: после нас.
1: После тоже боевички. Вообще, настроение такое хорошее, боевое, прекрасное, бодрое, несмотря на то, что сегодня всего лишь среда, середина недели, но мы уже готовимся к пятнице и выходным. Также всю неделю специально для вас в эфире радио Максимум, неделя Кассебиан, самые интересные факты из жизни этих британских крутых рокеров, также лучшие хиты, которые очень редко некоторые звучат в эфире нашей радиостанции, хотя бы почаще. Но, как говорится, всему свое время.
2: Группа знаковая, тоже претерпевшая серьезные изменения в составе.
1: Да, вокалисты же выгнали.
2: Выгнали вокалиста. Сволочи. Слушай, а еще же сегодня, помимо среды, вот помимо всего вот этого вот, великолепная авторская передача Чаки Боя и Забелина.
1: Да, я и Дмитрий Забелин. Андрей Забелин. Каждый.

0: Каждую среду доставим самые лучшие новинки русской музыки, ставим в эфир и, в общем-то, рассказываем про афишу концерта, на который стоит сходить, и окунаем, как в Турции, в ностальжи. То есть самое старье, которое только могу вспомнить, но, честно говоря, с каждым разом все тяжелее и тяжелее находить что-то в чертогах памяти, но пока получается. 23.00, умеем слушать на радио Максим, не пропустите, пожалуйста,
1: да,
0: сегодня.
1: Костя Михайлов, естественно, в 5 часов вечера вас всех ждет, встречает с работы и ведет за ручку, что называется,
0: халатик,
1: домой.
0: В бархатном халате.
1: Да, так и есть. А мы все, походу, сворачиваемся.
0: Да, с вами был Дмитрий Шуманский.
1: Чак и Бой.
0: Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
3: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор. Главный.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: По ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске почти 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. У 38% это закончилось отношениями. Женщины сдержаннее. Половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. А 44% вообще не стали бы заводить роман на работе. При этом 2/3 женщин признались, что хотя бы раз, но испытывали симпатию к коллеге. Мужчины в 4 раза чаще считают работу удачным местом для знакомства. И тех, и других привлекает, как человек ведет себя в работе. Спокойно объясняет, справляется с проектом, не паникует в дедлайн. Повышение, кстати, оказалось на последнем месте. Главный страх женщин – видеть бывшего партнера каждый день после расставания. Мужчин это почти не пугает. Работа – это не только про задачи, иногда и про чувства. А судя по цифрам, довольно часто. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр». Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Неделя с группой «Кэссэлиан» на радио «Максимум». «Максимум». Первый сингл с пластинки «Act 3» вышел почти за год до нее, в сентябре 2025 года. Идея композиции «Hippie Sunshine» родилась у Серджио Пиццорна во время просмотра документального фильма о тенденции гипериндивидуализма в современном британском обществе. «Я смотрел и размышлял об эскапизме, о том, как мы все теряемся в пространстве, где побег ощущается единственным выходом из положения. Паршиво, что мы не находим ничего, что могло бы нас всех объединить. Отсюда и название «Hippie Sunshine». Лидер Кэссэлиан также заложил в этот трек неожиданный музыкальный ход. Посреди песни плотный и напористый электронно-гитарный ритм уступает место воздушному и мечтательному фортепиано. «Я очень горжусь этой частью в духе Лу Рида и Элтона Джона. Я всегда любил такие сюрпризы. Такая резкая смена темпа может быть очень цепляющей. А еще я жалею, что уже так много раз слышал песню, что теперь не поймаю ощущение того, будто слышу это впервые. Со мной больше не будет такого «Вау, это что вообще сейчас было?» Кэссэлиан, «Hippie Sunshine».

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+. 14

по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от «Радио Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум! А ну все построились. Перед вами чемпион с лапом макраме.
4: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
5: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
6: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.
7: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации правил количества призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
12: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
13: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
14: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход.

0: подход гарантирует быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске. Сингапур запустил кампанию против думскроллинга.

0: жителям теперь платят за чтение книг. Читая, нужно проводить минимум 15 минут в день и отмечаться на специальном сайте. За сессию 20 виртуальных монет. 1000 монет меняется на 1 сингапурский доллар. Чтобы заработать эту сумму, придется читать 50 дней подряд. Власти говорят, дело не в деньгах, а в привычке. Цель – вырастить нацию думающих читателей. Критики считают, что за деньги любовь к книгам нельзя привить. Сторонники, что в эпоху цифрового шума хорош любой способ. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» / «Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: Аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Новое. Royal Blood. 10 over 10.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов – в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый карт.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Существующая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: До диплома еще далеко.
6: Зато квартира уже рядом с университетом.
7: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Нобелевский фонд увеличил размер премии до 12 миллионов шведских крон. Это около 1,2 миллионов долларов. В каждой категории сумма выросла примерно на 100 тысяч долларов. Повод – 125-летие награды. В фонде объясняют, это нужно, чтобы сохранить ценность премии с течением времени. Лауреатов 2026 года объявят с 5 по 12 октября. На премию мира претендует 287 кандидатов. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Предприниматели. Ваш бизнес достойный.

0: достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».

0: before we kissed.
1: Неделя с группой Кэссебиан на радио «Максимум». «Максимум». В каком возрасте люди начинают ворчать на молодежь? В лидерах Кэссебиан это чувство проснулось, когда им еще и 40 не было. В 2018 году их тогдашний вокалист Том Мейган в интервью обрушился на молодые группы, рассказав, почему, по его мнению, они так редко становятся хедлайнерами на крупных фестивалях.
2: «Они недостаточно хороши. Вряд ли у них наберется много хитов. Хочешь быть большой группой? У тебя должны быть большие хиты, все просто. Так я и смотрю на рок-н-ролл».
1: В инфополе возник такой шум, что группе пришлось вернуться к этой теме через пару недель. И на сей раз ответ держал гитарист Серджио Пиццорно.
2: «В этом проблема цитат. Каждый интерпретирует их как хочет. Жаль, что у меня нет соцсетей. Я не могу выйти и заявить: чушь, ничего такого я не говорил. Вопрос был, почему нет новых хедлайнеров? Чтобы стать хедлайнером, вам нужно 2 успешных альбома. Если повезет, 3».
1: По словам Пиццорно, пока группа закрепит успех 2 или 3 альбомами, пройдет много времени. Шанс появится лишь, когда у тебя наберется 6-7 хитовых песен. А с одним успешным синглом соваться на большую сцену бессмысленно.
3: Кэссебиан. You're in love with the psycho.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Пароль. ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК.

0: 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй – мобильное приложение от платежной системы Мир.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
3: АУ .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com. 18+.
4: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две, а еще...

0: могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядке получения на globus.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Британии выпустили альбом с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Сборник доступен на стримингах, а также на CD и виниле. Записи сделаны в 1965 году, когда музыкант еще выступал под именем Дэвид Джонс. Друзья из прошлого говорят, это песни, совсем не похожие на то, что мы привыкли слышать от Дэвида. В них он еще ищет свой голос. Он экспериментировал. Боуи – один из самых влиятельных музыкантов в истории. И даже его ранние записи – уже искусство. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: все это максимум.
1: Вопросов много.
2: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
3: Сколько раз ты зевнешь на освещении?
2: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
1: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: рублей. Бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО Лиман Лит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр». Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Пароль. ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум».

0: ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
2: До диплома еще далеко.
3: Зато квартира уже рядом с университетом.
4: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске Джонни Депп представил свою первую скульптуру. Двухметрового человека-кролика из белой бронзы. Ее всю неделю показывают на арт-ярмарке в Стамбуле. Фигура – наполовину человек, наполовину кролик, хранитель с мечом истины. Идея пришла от рисунка сына Деппа, который тот сделал в 5 лет. Изображение напомнило актеру его собственный детский сон. Показ проходит одновременно с выставкой его работ в Шанхае, где представляется более 200 произведений. Так что Депп теперь не только актер и музыкант, но и скульптор. И, судя по всему, у него неплохо получается. Кролик с мечом звучит как что-то очень личное. Личное и странное. Но в этом весь Депп. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки – два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим твои

0: премии и бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Теперь

0: бизнесу быть.
1: .банк. ООО «Банк». 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: группой Кэссебиан на радио «Максимум». «Максимум». Музыка Кэссебиан спасает человеческие судьбы. В 2018 году по британским газетам пронеслась новость о том, как группа помогла парочке своих фанатов сохранить отношения и вывести их на новый уровень. Девушка по имени Саманта Сагден 4 часа простояла на февральском морозе в огромной очереди за билетами на концерт Кэссебиан. Но все тщетно. Кассы закрылись, когда до заветной цели ей оставалось всего чуть-чуть. А ведь для Саманты это был больше, чем концерт. Ее парень Гевин пообещал сделать ей предложение только если они увидят Кэссебиан вживую. Неужели все было зря? Но нет, ей на помощь пришли сами Кэссебиан, а точнее басист группы Крис Эдвардс. Он увидел в сети видеоролик с гигантской очередью, прочитал об истории Саманты и Гевина и включил их в список приглашенных на ближайший концерт. Даем слово Крису.
1: «Я посмотрел видос. Какие же там были очереди? Мы в шоке, что так много людей все еще так обожают живую музыку. Может, это и немного чересчур, но теперь парню придется это сделать».
0: Кэссебиан. Shoot the runner.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонуса.

0: на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
4: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
7: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
8: КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
9: Гарантия до 8 лет.
8: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Авто.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: в Москве на четверть снизилось число ДТП с каршерингом. За январь-август аварий стало на 25% меньше, чем годом ранее. Дептрансе связывают это с проверкой пользователей, тестами на реакцию, штрафами за опасное вождение и блокировками нарушителей. Плюс регулярные проверки ГИБДД и обновление парка машин. А еще больше половины московских водителей, почти 53%, больше 10 лет не становились виновниками аварий. Это лучший показатель в стране. На втором месте идет Питер, на третьем – Пермский край. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /«Автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 577 99.

0: Реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. А

0: АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
8: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте.

0: Каширское шоссе, 19. kadvor.ru.
1: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

Приветики, пистолетики, 17:01, точное московское время. Здравствуйте. 23 сентября, среда, сегодня день осеннего равноденствия. Сегодня Fall Equinox. День рождения жевательной резинки сегодня. День рождения поисковой системы Яндекс. Яндексу салютики моим друзьям дорогим из лучшей в мире поисковой системы, из самой продвинутой, самой технологичной IT-компании России. Яндекс, с праздником, с днюшкой. 29 лет Яндексу сегодня исполнилось. Я представляю, какой сабантуйчик они закатят в следующем году, когда им стукнет тридцатник. День чайных драконов сегодня, день песочных часов сегодня. Международный день языковых жестов. Вы понимаете, какой жест сейчас показываю я вам. Палец поднятый вверх, конечно же, большой палец, а не средний. Как вы подумали, естественно, день информационных подразделений МВД Российской Федерации сегодня. День сегодня дорожных войск, вооруженных сил Российской, опять же, Федерации. Сегодня также день борьбы с незавершением детьми средней школы. А ну учиться быстро. А ну не сметь продавать свою курточку и азбуку за 4 сольда и идти смотреть какой-нибудь задрипанный шапито. День аюрведы сегодня, было дело.

где-то в Гоа, по-моему, я сделал себе аюрведу в отеле. Мне лили куда-то на лоб масло, и это лилось по волосам, что-то там шептали надо мной. Когда я потом на ресепшн пришел, и у меня волосы растрепаны, естественно, все в масле, торчат вверх, как у Декстера Холланда из The Offspring. И на ресепшн меня женщина спросила: аюрведа? Я говорю: ага. Она говорит: ну и как? Я говорю: I see dead people. Открылся типа третий глаз во лбу. На самом деле нет, фигня полная. Сегодня день синдрома беспокойных ног. Сижу и ногой дергаю, естественно. И сегодня день приправы Заатар. Так, ну чё, чё празднуем сегодня? Так, еще тут какие-то синдромы, что-то, вот тоже не понимаю, праздновать вот это. День образовательных технологий сегодня. Но у меня образовательные технологии простые на моем курсе по технике речи. Мы говорим всем, делаем ртом вот так. И все делают. Вот вам и образовательные технологии на моем курсе. На самом деле работает, работает. Давайте послушаем песню какую-нибудь. Вот такую вот, нормально? Вот, типа, вот, вот такую песню. Сейчас, секунду. Так, сейчас, вот, вот такую, на самом деле. Так, нет, не такую. А вот такую. Вот такую, норм. А вот, ну, норм. Ну, норм. Норм. Я буду это делать, пока вы не скажете норм. Давай, запускаем. Нормально? Ладно, я не буду ждать вашего ответа. Молчание, знак согласия. А в этом часе Blink-182, Dio, Nothing But Thieves, Aerosmith, Breaking Benjamin, Garbage, Papa Roach, и прямо сейчас Erasmus. Shut up!

Incubus, Love Hats на радио Максимум. Так, нет, уже было, не надо, еще раз нет. Да, это Максон пишет нам. Мне одному кажется, что поется I'll take a shower for you вместо shot. Ну да, я приму за тебя душ. Хорошая версия. I'll take a shower for you. Прикольно. Расмус были до Incubus. Ну, кстати, версия I'll take a shot for you тоже, она такая трактуемая, что называется. Либо...

0: Я приму за тебя выстрел, я за тебя пулю словлю. I'll take a shot for you. Или я выпью шотик за тебя. I'll take a shot for you. Хьюман пишет, ха-ха-ха, что смешного? Ничего смешного. Надежда пишет, норм, привет, костер, здорово, Надежда. Я включилась и немного не поняла, что происходит. А происходит ежедневная катастрофа на радио Максимум под названием «Полезный Михайлов».
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Далее, один из моих самых любимых треков, ну, скажем так, второй по любимости, у Blink-182, ну ладно, третий.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
2: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

0: Blink 182 Missy. Классный трек, по-моему, имхо, что называется. Поддержите, кто считает тоже, что трек классный. Напишите что-нибудь, можно написать просто, как у вас дела, или приветики. Все передам, можно без пистолетиков. Все передам, пишите на Макс, Радио Максимум, на номер 8-926-007-137. Надежда пишет, огонь, Надежда, то ли еще будет. После рекламы Дио, Holy Diver, святой ныряльщик. Пресвятая реклама.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
16: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материала.

0: Эльф создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита слэш автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это...

Nothing But Thieves, Evolution. 17:32, точное московское время. Джулия пишет: «Кость, привет, бодрейшего осеннего наденственного эфира». Спасибо, дорогая, взаимно. Но я уже окончательно запутался. «I miss you» или «One more time» от Blink, твоей любимой песни. Мой сам любимый трек от Blink, это свежая относительно «One more time». Вторая, наверное, это «What's my age again» и третья «I miss you». А я крашу кухню сегодня. Ох, ты ж мой краш, Джулия. И надеюсь, что к концу эфира завершу это мероприятие, ведь у меня лучшая компания. Привет, это я. Роман, привет, Кастет. Эфир огонь. Дио, так вообще отрыв башки из молодости. Да, спасибо большое. Стараемся все вместе, всей командой плейлистик подбирать, чтобы был огонь, молния и музыкальный гром с небес. Кость, привет, дорогой, целый день за рулем работаешь, дал твой...

0: Его эфира рад слышать, отожги по максимуму, а другого варианта нет, таков путь. Игорь Борода пишет, да, супер трек, самому нравится. Саша Аксенов пишет, шоу полезно, Михайлов, а ты вредничаешь, радио тоже обман. Да, Саш, ты абсолютно прав. Вообще, словосочетание «полезный Михайлов» — это ирония, потому что Михайлов изначально вредный, все это знают. То есть а «полезный Михайлов» — это словосочетание такое ироническое, это гротеск, это преувеличение, это алогизм, это оксюморон, если хочешь. Так что, Саша, по поводу радио ты тоже прав. Выпей красную таблеточку, Сашенька, и узнай, что «Радио Максимум» — вредный «полезный Михайлов» существует только в твоей голове.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте bittrex24.ru.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО, ОТО, АВТО, ОГРН, 123, 770, 053, 35, 86. Москва. Приложение Автобанк 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Aerosmith, Pink. Хватит скрипеть уже. 17 часов 47 минут, точное московское время. Приветик, кастетики. Хорошего эфирища. Спасибо большое, Алексей. Александр Коровкин пишет нам. Приветствую, Константин. Полезный Михайлов существует. Зовут его Александр Яковлевич. Всем добра, любви и голубей. Саня Серпухов. Ну да, Саша, вы не любите голубей, просто не умеете готовить. Саша Аксенов пишет. Выпил красный...

0: Таблетка не помогло. Вчера пил АОС для мытья посуды. Может, поэтому она не работает. Да, Саша, знаешь, вот, по-моему, Козьма Прутков, что ли, или новый Козьма Прутков, говорил, что если ты, придя домой с работы, уставший, в темноте, по ошибке вместо воды, выпил проявитель, знаете, проявитель — это такое вещество, такой раствор, которым проявляли пленку и фотографии раньше. И был еще закрепитель, который вот проявил, и закрепитель закреплял фотографию, чтобы она не желтела. Чтобы дальше там не это самое, не экспонировалось. Вот, умное слово вспомнил. Экспонирование. Так вот, Козьма Прутков сказал, если ты, придя домой, после работы, уставший, в темноте, вместо воды выпил проявитель, обязательно выпей закрепитель для завершения процесса. Так вот, Саша, выпил АОС вчера для мытья посуды. Сейчас возьми и выпей крота. Не благодари.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с университетом.
5: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
10: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. Исследования подогнали тут, по результатам которого, оказывается, лемуры используют ту же вокальную технику, что и оперные певцы. Крики зверьков похожи на пение артистов, чей голос разносится по большому зрительному залу. Они обитают в тропических лесах Мадагаскара, не артисты, а лемуры. Они издают пронзительные звуки, похожие на вой сирены. Их вокал, в кавычках, обычно слышен сквозь густые заросли. И ученые решили понять, как лемурам удается кричать столь выразительно и громко. Ученые покадрово фиксировали положение верхней и нижней губы индри, так называются лемуры эти, после чего сопоставили эти данные с изменением частоты издаваемого звука. Оказалось, что мадагаскарские лемуры раскрывают рот шире в тот момент, когда им нужно повысить высоту тона. По словам ученых, индри от природы наделены музыкальным талантом, так как умеют координировать движения своих губ и подстраивать их под голос. Профессиональные оперные певцы делают нечто подобное, чтобы голос был достаточно громким, без микрофона и долетал до задних рядов. Эту технику называют формант-тюнингом, координацией раскрытия рта и высотой звука. По мнению ученых, их открытие – пример конвергентной эволюции. Похоже, люди и лемуры независимо друг от друга, теперь внимание, выработали одну и ту же стратегию для решения отдаленно похожих задач. Но ранее ученые Стэнфорда тут же выяснили, что чихуахуа – дальнейшие родственники диких койотов. Я знал это, потому что чихуахуа – абсолютно бесстрашные

0: отбитые собаки страшные. Бесстрашные собаки страшные. А я лучше ведущий. Ведущий диджей тавтологии. Мое второе имя. Так, давайте сегодня поговорим про странные звуки. Такого вы еще не слышали. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максим. После просмотра «Твин Пикс» вы еще долго учились говорить задом наперед. Купили электрокар, и теперь имитируете звук работы двигателя внутреннего сгорания с помощью рта. А может быть, в вашей группе вы играете исключительно на собственных ушах. Делитесь историями о том, как вам доводилось издавать некие странные звуки. Пишите их в Макс на номер Радио Максимум, это прямой номер в студию. Звонить не надо, писать надо на номер 8-926-007-1037, 8-926-007-1037 и в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Папа Роуч, wake up calling.

Всем привет, 18.03, точное московское. Сегодня день осеннего равноденствия, 23 сентября, среда сегодня. В этом часе приготовили вам The Rolling Stones, The Cardigans, Bon Jovi, Muse, Gorillaz, Evanescence, Red Hot Chili Peppers, Rammstein, Def Leppard и начинаем с классики от The Offspring, Million Miles Away.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Def Leppard, pour some sugar on me. Насыпь немножко сахара на меня. Если вы понимаете, о чем я, добавляют нам ребята из Def Leppard. Сегодня мы говорим о странных звуках, которые мы когда-либо издавали в своей жизни. Такая тема вечернего шоу «Полезный Михайлов». Такого вы еще не слышали. Делитесь историями о том, как вам доводилось издавать некие странные звуки. Пишите их в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037 и в официальный канал Радио Максимум в Максе, опять же. Ирина Керманцева пишет: «Добрейший вечер, прекрасный Константин». Доброго вечера, прекрасная Ирина. «Иногда странные звуки издаю я. Голос внезапно садится и начатую высоким женским фальцетом фразу заканчивает дальнобойщик Валера. Кстати, ему привет, он прикольный и выпить любит».
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Далее «Рамштайн», кавер на депешевскую стрипт. Прямо сейчас Орсон, «Ain't no party».

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Это в папке «Зачем?». Папка так называется у меня, для каверов специальная. Есть каверы, которые не вызывают вопросов, а вот этот кавер вызывает вопросы. Но для некоторых людей, я знаю, такие писали мне, слушатели «Радио Максимум», для некоторых людей «Рамштайн» начался именно с этого кавера, именно с песни «Stripped». Мне, честно говоря, этих людей немного жаль, потому что для нормальных людей «Рамштайн» начался, естественно, с «Духаст».
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть миллион рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: В новом «Джак Т9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только «Джак». Подробности на jackcar.ru.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Рамштайн и кавер на депешевскую стрипт с альбома Black Celebration. По мне, так этот кавер в папке уверенно занимает свое почетное место.

0: Red Hot Chili Peppers, Дания, Калифорния.
1: Поехавший Михайлов на радио Максимум.
0: Новости автомира. Российский автомобильный бренд G-Land вошел в топ-10 самых популярных марок на рынке по итогам августа. В линейке бренда сейчас два кроссовера J6 и J7. Автомобили произведены для российских условий эксплуатации и оснащены современными системами полного привода. Модели также отличаются повышенной долговечностью. Днище и скрытые полости кузова обработаны воском и дополнительными антикоррозийными.

0: строительными материалами. Предусмотрено улучшение шумоизоляции. Производство модели ведется на заводах холдинга «Агр». А обслуживать машины можно в 183 официальных дилерских центрах в 96 городах России. Еще одна новость. В России стартовали продажи гибридной версии внедорожника «Тэнк 400». В комплектации «Техно Премиум». Теперь модель доступна в двух вариантах – в бензиновом и в гибридном. Подзаряжаемый гибрид выдает суммарно 394 лошадиные силы и разгоняет рамный внедорожник до сотни за 6,8 секунды. Цвета кузова вдохновлены природными местами от зеленого ольхона до серого куштау.
1: Поехавший Михайлов на радио «Максимум».

Реклама. Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Игорь Борода пишет, да, сегодня мы говорим про случай, когда мы издавали какие-то странные звуки. Игорь Борода пишет, ну да, я так прямо и слышу, как вечером над джунглями Мадагаскара звучит пение лемуров. Ну, я, кстати, нашел пение лемуров, хотите послушать, как они на самом деле поют, но это сегодня отправная новость к теме вечернего шоу, что лемуры во время своего пения используют ту же технику, что и оперные певцы. Когда они берут ноту выше, они открывают пасть шире. Как и оперные певцы, они тоже, когда берут ноту выше, они открывают свои пасти шире. И вот пение лемура. Очень похоже. Сейчас вот, да, какой-то... Как будто распеваются перед какой-нибудь ариозой кумы из оперы Чайковского «Чародейка». Кстати, мой отец

0: завязал вести какие-то мероприятия после того, как еще в студенческие годы вел какой-то концерт, по-моему, то ли в Владивостоке, то ли в Саратове. И он объявил вот эту самую Ариозу Кумы из оперы Чайковского «Чародейка». А там все на «че», и он объявил Ариоза Чумы из оперы Чайковского «Чародейка». И певица такая: «Я не пойду, что он там, что он сказал, какая чума, я не пойду петь, типа». Так что вот. А у Игоря, кстати, своя версия есть пения лемура из мадагаскарского лемура. Как вечером над джунглями Мадагаскара звучит пение лемуров. Вот Игорь так себе это видит.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like it, move it. Тум-тум-тум, ту-ру-дум, ту-ру-ду-ру-ду-ру.
0: Ну, понятно.
1: Шухер Фоссы, спасайте короля Джулиана.
0: Да, короля Джулиана спасли. Ну, понятно. Это, в общем, референс в сторону Мадагаскара. Прикольно. Роман пишет: купил жене электрокар до 30 километров слэш в секунду. Серьезно? Из-под крыла, из динамика раздается гул пешиков отпугивать. 30 километров в секунду? Это что же за машина такая? Меня бесит, ну, гул, естественно, у электрокара, который сам по себе бесшумен. Некоторые электрокары звуки издают, чтобы пешеходы их... Ну, я так понимаю, человек хотел написать не до 30 километров в секунду, а до 30 километров в час. Но пальчики, сосисочки промахнулись между нужной кнопкой и секундами. Из динамика раздается гул пешиков отпугивать. Меня бесит, а она не разрешает отключить. Но наши кавказские пешеходы не такие, на такие тихие звуки не реагируют. Вот и подумываем с чатовцами заменить на марш из «Звездных войн». Ну, если на марш, то только вот на такой. Вот, вот на этот. Такой вариант, я думаю, кавказские пешеходы оценят.
2: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинь, 127-39-244-741.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на Мобискар.
3: .ру. Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
10: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
11: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
13: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
14: Так, 3 владельца. Такси? Ограничение? А пробег настоящий?
15: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
16: Семейный проект «Бизнес».

0: класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Москве 7 часов вечера. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM.
1: 19.02 в начале этого часа. Good Charlotte, I just wanna live.

0: московское время. Павел пишет: лемуры прям как Чак и Шуманский по утру. Не похоже. Лемуры пободрее будут. Шучу. Александр пишет нам: дядь Кость, привет. Да, сегодня мы говорим о ситуациях, в которых мы сдавали какие-то нечеловеческие, какие-то экстраординарные звуки. Александр пишет: дядь Кость, привет. Жена бывшая прекрасно издавала свинячий визг, когда кричала. Ну что-то вот вроде этого. Класс, отлично. Этому умению ее научила теща. Или просто это ей передалось по наследству. Слава богу, бывшая теща. Ну, то есть, Александр, у тебя там целый свинарник был, как я так понимаю. Хорошо, что вовремя свинтил оттуда. Могли съесть. Смотрел «Молчание ягнят 2»?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее, к сожалению, распавшаяся финская группа Sunrise Avenue. Но, конечно, незабываемый и неповторимый голос Само. Ребята споют вам Forever Yours. А прямо сейчас Arctic Monkeys. Brainstorm.

0: Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого! Откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отсчет. 10.
5: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Sunrise Avenue, Forever Yours. Жалко, финны эти распались, но Само, конечно, у него голосина прям, ох, ни с чем не спутаешь. Ну, равно как и Вилли Валу ни с кем не спутаешь. И это Юлинен из Расмус тоже характерно звучит. Но вот это вот голос прямо из всех финнов, наверное, мой самый любимый. У Само из Sunrise Avenue. Олег Евстигнеев пишет: не молчание гнета, Ганнибал, хорошего эфира. Спасибо тебе большое, Олег. У кого-то в штанах Ганнибал, учите матчасть, пожалуйста. Ганнибал — это сериал с Мэттом Миккельсоном, там нет про свиней. И Ганнибал Восхождение тоже не про свиней. Там Гаспар Ульье, шикарный актер, играет. Совершенно вообще крутые фильмы, но про свиней — это именно в «Молчании гнят 2». Прогуглите, прежде чем поправлять ведущего. Сергей Вовк пишет: а это «Путь домой». Картинка сопровождается сиплым криком «Ад!». И тут вот навигатор показывает 45 минут, 18 километров. Добрый вечер, Константин Саныч. Обычно данный маршрут проезжаю за 20 минут. Спасибо большое. Сегодня у нас тема эфира — Это странные звуки, которые мы когда-либо издавали по каким-то странным причинам. Анна пишет: добрый вечер, Костя. Помню, была очень удивлена, когда впервые услышала крик павлина. Это довольно странный и неприятный звук. Я больше скажу, отвратительный звук. Павлины поют ужасно. Это даже было освещено в мультфильме «Мюнхгаузен». Не помню, «Барон Мюнхгаузен» или «Приключения барона Мюнхгаузена», когда там это, типа, не будет ли любезен, уважаемый джин, там, будет, будет, шашлык из тебя будет. Там вот павлин там был, и Мюнхгаузен все, спой, птичка, и павлин такой: это правда. Потому что павлины кричат отвратительно. На Эль Ранчо, как раз у моего друга, дикого помещика, там есть павлины. Так вот, вот эти жуткие вопли по утрам — это не осел. Кстати, осла зовут Юлий, как в Шреке. И ослица Жужа. Так вот, не они орут

0: Да павлины омерзительно орут с утра просто. Вот они вот реально так, вот так вот. Жесть вообще. Юля пишет: «Привет, Костя». Здорово, Юля. «Иногда всем отделам издаем звуки лося хором. Обычно ближе к вечеру, особенно в четвертом квартале. Хорошего эфира». Спасибо, Юлечка. «Я не мог не полюбопытствовать, как же кричат лоси». И вот как. Слушайте. Вот еще короткий крик лося. Вот так вот они кричат. Ну и длинный. А, резкий визг лося. Вот сначала это он ртом делал, я вот сомневаюсь. Еще раз послушаем. Очень похоже, что не ртом. А вот это точно лось или осел? А, на самом деле, слушайте, буквы одинаковые практически, кроме мягкого знака. Там мягкий знак, а там ё. Лось, осел. Л, О и С. Три буквы есть. Это, возможно, одна ветка вообще развития. Эволюционная. Только одному животному природа дала рога, а другому уши. Ну и вот интересно. А зачем лосю природа дала рога, спросите вы? А я считаю, что на всякий пожарный. Ну, то есть, наверное, на всякие житейские. Это механизм такого, как назвать, превентивного принятия жизненных коллизий. Такая тактика упреждающей реакции. Тактика упреждающего смирения. Так, лосиха сходила налево, а у него уже рога. Он уже готов к этой новости, понимаете? А зачем же ослу такие большие уши? Дала природа, спросите вы. А чтобы лучше слышать радио «Максимум», отвечу я.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и больноудаление. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
16: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
17: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Foo Fighters на максимум, Asking for a Friend. 19:34, точное московское время. Вот Олег Евстигнеев пишет: «Не молча, не гнят, а Ганнибал». Я с ним поспорил, а он, кстати, выдержку из Википедии прислал: «Если только вы про книги, то может». А фильм так и называется — «Ганнибал». С матчастью все нормально. И да, действительно написано «Ганнибал». 2001 год, сиквел, действие которого разворачивается примерно через 10 лет после «Молчания ягнят». Но там и актриса другая, не Джоди Фостер. Но единственное, что, конечно, Энтони Хопкинс, великолепный в роли Ганнибала Лектора, никем не заменим. Конечно же. А вот актриса там другая сыграл. Но, вы знаете, я в свое, конечно, виноват, приношу свои извинения, но, тем не менее, в свое оправдание могу сказать, что я смотрел этот фильм на кассете VHS, и назывался он именно «Молчание ягнят 2». Это вот было, когда он вышел в начале 2000 года, в 2001 году он вышел, по-моему. И действительно, он, оказывается, называется «Ганнибал». Потом сняли «Ганнибал. Восхождение» как раз с Гаспаром Ульье про юность Ганнибала Лектора. А вот, ну, Олег пишет: «Если брать кассеты, причем 90-е нулевые, там как только с названием не изгалялись». Да, это точно, согласен. Поэтому, да, еще раз прошу прощения за то, что наехал, но я знал этот фильм именно как «Молчание ягнят 2». Антонио Перчини пишет: «Лось трубит, привет». Ну, слушай, да, вообще, на самом деле. Ну, вот это вот трубит назвать сложно. Хотя норм, да, именно трубит. Да, спасибо большое за вашу версию. Лось трубит, точняк. Джулия пишет: «Остерегайтесь владельцев свиноферм». А тема про свиней напомнила монолог бандюги Кирпича из фильма «Большой куш». Ну вот опять же, «Большой куш», вы знаете, как в оригинале же звучит «Снэч». И правильно перевел только Дима Юрьевич Гоблин Пучков, которого я безмерно уважаю, конечно, гениальный человек, великолепный переводчик и вообще очень умный дядька. Так вот, он правильно перевел, а остальные все перевели, значит, «Ханжи», «Большой куш», блин, на самом деле скоммуниздили на самом деле название фильма. Так вот, да, «Остерегайтесь владельцев свиноферм». По поводу Кирпича, я что-то не помню бандюгу «Большом куше». Кирпич был, вместо «Царичи изменить нельзя». Вот это «Кофелек, кофелек, какой кофелек». Вот это вот, да. Роман К. пишет: «Французский бульдог». А сегодня мы говорим про звуки, которые мы издаем, нечеловеческие какие-то, интересные. Ну вот Роман К. написал про французского бульдога, не про себя. «Французский бульдог храпит так, словно у тебя в коридоре спит не пес, а старый алкаш». Ну да, французский бульдог не только храпит, как боцман во время качки, но и пукает оглушительно, громко и чрезвычайно ароматно. Если не храпит, то пукает, и наоборот. По очереди. Или все вместе, кстати, тоже совмещает, спокойно может. То есть он и храпит, и пукает одновременно. Мне кажется, что французские бульдоги пытаются вступить с нами в контакт какой-то. Они что-то нам хотят сказать с помощью такой особенной бульдожьей азбуки Морзе, где тире это, а точка...
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Stenot T4L. Больше технологий и комфорта — Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их можно.

0: поможет плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
3: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от Радио Максимум. Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park. Вспоминаем трансформеров. Концерт на Красной площади. New Divide. 19:48 с половиной точное московское время. Сегодня говорим про моменты, когда мы издавали какие-то нечеловеческие звуки. Игорь Борода пишет: «И офигеть, я всегда слушаю максимум. А ухи не выросли, я не осел». Игорь повторяет о себе чаще. «Да сколько же я сегодня узнаю нового? Я бульдог». Да, Игорь повторяет о себе чаще. Михаил Турберис пишет нам: «Самый громкий необычный звук, когда прыгаешь с мыса Каво Греко в море, ну или с банджи-тарзанки в Сочи парке на Красной Поляне. Ты сам молчишь, потому что ты как бы мужчина, и визжать как девочка не принято. Но где-то внутри в этот момент раздается неимоверно громкий, прямо глушительный вопль». Вот он и прислал видос, как он прыгает с тарзанки. Вы не слышите, а оглушающий громкий вопль внутри есть. Я тоже прыгал с тарзанки, банджи-джамп, но, в общем, это не так опасно, как вот эти роп-джампинги всякие. У меня тут подруга, причем она нутрициолог, она гимнастка, она прям знает все про человеческие всякие механизмы внутри. Ну, такая и медик, и массажист, и вообще все. Очень крутая, классная. Наташа Кольт, привет тебе. Она прыгнула тут в Дагестане то ли с тарзанки, то ли с роуп-джампинга. Травма позвоночника в результате, там, онемение ног, и, в общем, чуть инвалидом не осталось. Так что подумайте, правда ли вам не хватает адреналина, и стоит ли вообще сигать откуда ни попадя. Зачем? Вопрос. Александр пишет: «Да, примерно такое же хрюканье, как на записи, только порой визг переходил в ультразвук. Это вот тот, у которого жена бывшая прекрасно издавала свинячий визг. Визг переходил в ультразвук. Кстати, по поводу папки «Зачем?» с каверами, можете меня пожалеть, но «Стрипт» Рамштайна вполне норм, по мне, под темный «Эль» пойдет. Ну, только разве что там набухаться чем-нибудь нормально. Мне не очень заходит, если честно. Причем я Рамштайна обожаю, там много разных вещей, «Зоны», и «Духаст», и есть там еще прям «Фэрфрай», моя любимая, наверное. Но вот это что-то меня не очень, нудновато для меня немножко. Так вот, он пишет, что «Стрипт» вполне норм. Кстати, дядь Костя, что можешь посоветовать по каверам, только из папки «Одобряю»? Ну, каверов много очень хороших, но вот тот же «Хим», не знаю, Крис Айзека песня прекрасная, «Wicked Game», но «Хим» ее прочитали по-своему. И поэтому выстрелили, они с этого кавера вообще начали, с «Wicked Games». Все каверы Мэрилина Мэнсона я считаю прекрасны совершенно. И «Tainted Love», «Soft Cell» Марка Алмонда, и «Sweet Dreams» Eurythmics. Очень хороший Мэрилин Мэнсон. В каверах он делает очень так жестенько. Он прекрасный саунд-продюсер. И звук прям у него такой упругий. «Зомби» песня Кренберис великолепно перепета команды Bad Wolves. Просто рекомендую очень. «Saliva», если помните, «They Don't Care About Us» Майкла Джексона. Очень хорошо спели. Прекрасно микшируется с «Disturbed». Вы понимаете, о чем я. «Beach Boys» отлично перепели песню «Mamas and Papas», бессмертный хит «California Dreaming». Причем «Mamas and Papas», ну, так себе она звучит, и мастеринг так себе по сравнению с «Beach Boys». «Beach Boys» просто круче на голову сделали эту вещь. «Guano Apes», «Big in Japan». Ну, нельзя не вспомнить, конечно. Просто огонь. Хотя «Alphaville» тоже люблю эту немецкую команду, но вот Сандра Насич сделала прям отличный кавер, жестенький такой. «Нирвана», песня Дэвида Боуи «The Man Who Sold the World». Ну как же. А Мэг Майерс как великолепно спела и звучит современнее, опять же, потому что современное сведение трека звучит более упруго, что ли, более объемно. Мэг Майерс прекрасно спела песню Кейт Буш «Running Up That Hill», которая была прям лейтмотивом сериала «Очень странные дела». Там эту девочку эта песня вытаскивала из цепких лап Векны. Послушайте версию песни Кейт Буш «Running Up That Hill» именно в исполнении Мэг Майерс. Очень хорошо.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где ты, там «Максимум». Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: КМЧ, официальный дилер «Лиавто», дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
8: Гарантия до 8 лет.
7: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
9: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
12: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
14: До диплома еще далеко.
15: Зато квартира уже рядом с университетом.
16: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Да-да, вы слушаете Радио Максимум, не спрашивайте у нас, откуда мы это знаем. В этом часе Мэрилин Мэнсон, Билли Айдол, Уизер, 30 Seconds to Mars, Дотри, Лимбискет, AC/DC, прямо сейчас, Аврил Лавин.

0: Ну хватит уже, столько пафоса, блин, заканчивайте уже. Бах. AC/DC, TNT на радио Максимум. 2:07, я сейчас тоже с пафосом, да, после такого финала песни такой на радио Максимум. Таким голосом другие станции объявляют только. Джулия пишет нам: шикарный душевный кавер на Ordinary Love. Шаде получился у Pink и Dallas Green из Alexis on Fire. В рамках их дуэтного альбома You and Me Алиша Мур и Dallas Green там развернулись по полной, показав свои вокальные данные с иной стороны. Спасибо большое. На каверы всех пробило. Валентина пишет: добрый вечер. В тему каверов совсем недавно открыла для себя In Flames с кавером на Depeche It's No Good. Ну, настолько слабая песня, на мой взгляд, It's No Good у Depeche, что кто бы не сделал на нее кавер, хоть Ваня Дмитриенко, это будет лучше, чем у самих Depeche. Ну и Escape the Fate с кавером на Santana Smooth. Потому что у вас есть чудо-станция кавер с искрометного эфира. Спасибо, Валентина, и спасибо за то, что напомнила про обилие различных радиостанций на нашей цифровой платформе maximum.ru. Заходите туда, там есть отдельная станция, где звучат только треки «Рамштайн», только треки «Линкин Парк» и так далее и тому подобное, только треки «Металлики», и только каверы звучат. Там есть «Максимум 90-е» и много другого. «Хэви Манды» там, кстати, есть, для тех, кто любит потяжелее, там прям одна композиция ржавее другой прямо. «Металл-металл», Серега Хоббит подбирал. Так что заходите на maximum.ru или в приложение, там масса всяких потоков на любой вкус. Роман пишет: Костян, передай привет Славке Саласкину. Едем на смену во Внуково. Будем буксировать сегодня Ил-76 на Саласков. Простите, тупой юмор. Не мог не пошутить. Такая фамилия классная у Славки. Саласкин. Класс. Но на к зиме-то готовится уже. Сорян. Так, Иван Макаров, очевидно, МКРВ, вот такой вот пишет. Вечер добрый. Если продолжить про каверы, не надо продолжать. Это я случайно, меня слушатель спросил, я ответил про свои любимые каверы. Естественно, все не упомнил. Естественно, не про все свои любимые сказал. И вы сейчас будете перечислять, но, в общем, я половину не слышал из того, что вы перечисляете. И не послушаю, потому что времени нет. Вечер добрый. Если продолжить про каверы, Alien and Farm неплохо справились с кавером на Майкла Джексона Smooth Criminal. Да, да, я забыл сказать про это, да. Alien and Farm, да, хорошо. Smooth Criminal. Хорошо, да, жестенько. Хотя сам Майкл Джексон тоже молодец. Ну и наш хороший друг с кавером на Behind Blue Eyes. Для девочек, но все же. Behind... Ну, а, ну понятно, наш дружочек-пирожочек Фред Дёрст из Limp Bizkit имеется в виду. А песня, да, Behind Blue Eyes, это песня не его, это песня группы The Who. Точнее, Пита Таунсенда, гитариста и основного композитора британской рок-группы The Who. Это в 70-м году песня была написана, но Фред Дёрст перепел. Кстати, я видел его какое-то выступление на каком-то фестивале, где он сел на сцену, прям свесив ножки вниз в партер, и спел эту песню под гитару. Просто акапелла. Отвратительно получилось.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Вы слушаете «Радио Максимум».
1: Привет, это Фред Дёрст из «Лимп Бизкит». Мы играем на «Радио Максимум».

Вот тот самый кавер Пита Таунсенда, песня 70-го года «Behind Blue Eyes» в исполнении нашего друга Лим Бискет, солиста. Что это, как мастер Йода заговорил? Лим Бискет, солиста, Лим Бискет, солиста. Солискет лимбиста Фреда Дёрста, конечно, Behind Blue Eyes. Ну и вот Кэп Мэд Макс пишет: так он спел под гитару или акапелла? Это же совершенно разные вещи. Кэп, я вот как прочитал, я окошко открыл, конечно, хватит душнить. Все поняли, что я имел в виду. Акапелла или под гитару, какая разница? Он в акустике спел, да, под гитару. Акапелла. Плохо у него получилось. Не в духе он был, как я сейчас. Так что вот, так все получилось. Да, песня действительно «Behind Blue Eyes» Пита Таунсенда из группы The Who 70-го года выпуска. У Криса Корнелла чудеснейший акустический кавер на «Nothing Compares to You» от Принца, который также перепевал Шинет О'Коннор, который, в свою очередь, Энтони Кидис подсветил песню Red Hot Chili Peppers «I Could Have Lied». Вот про последний факт не знаю, про первый, да, «Nothing Compares to You». Шикарно спела Шинет О'Коннор, которая, к сожалению, покинула этот мир. Но она просто была великолепна в этой песне. А песня действительно принадлежит перу Принца. И он ее тоже пел, но, конечно, все запомнили в исполнении Шинет. Она даже слезу там пустила. Ну и, конечно, такую лысую чудесную певицу невозможно было не заметить.

0: отметить. Так что да. Спасибо большое. У, дорогой пациент, у вас Limp Bizkit солиста. Да, причем в запущенной форме. Хронический Limp Bizkit. Смешно. Игорь Борода пишет. Безопасность полетов — это миф. Это вот ни к чему, просто, наверное, нашел мемчик, посчитал забавным и решил прислать. Ну ладно, забавный, хорошо. Безопасность полетов — это миф, написано в мемчике. Вы когда-нибудь видели пожилую стюардессу? Ха-ха-ха. Но на самом деле, я вот сейчас подумал, что я никогда не видел пожилого байкера на спортбайке. Возможно, не потому, что они все одноразовые. Каждый сезон новые. Знаете этот анекдот, да? Ну, я опять же желаю только здоровья, осторожности, добра всем спортбайкерам, естественно. Но мне кажется, там не так все страшно. Просто с возрастом со спортбайка пересаживается на какой-нибудь чоппер или там на какой-нибудь турстер, на какой-нибудь ВМБ. На гуся пересаживается или на харлейчик на какой-нибудь с рогатым рулем. Так что, может быть, вот это вот. А по поводу того, что кого нет пожилых, так это смелых дайверов. Знаете, вот горнолыжники, сноубордисты, дайверы. Есть пожилые, а есть смелые.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность. Производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя.

0: двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Пароль
2: ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577. 79 77 99.

0: The Bottom. 2:33, ошизенная вещь. Говорим сегодня про странные звуки, которые мы издаем или кто-то издает вокруг нас. Дарья Дмитриевна пишет: «Привет, Константин». Привет, Дарья Дмитриевна. А, Дмитриева. Дмитриева, да, прости, пожалуйста, не Дмитриевна. Дарья Дмитриева. «Привет, Константин». Привет, Дарья. «Наш младший кот, которого, кстати, зовут Костик». Костик. Чей ты хвостик? Котик Костик, мамин хвостик. Прикольно. Котан Костян. Класс. Котик Костик. Прикольно. Я первый раз, кстати, встречаю кота по имени Костик. Очень круто. Вот как-то не рассматриваешь это имя для кота, а прикольно. Тоже пользуется, так вот, наш младший кот, которого, кстати, зовут Костик, тоже пользуется методом оперных певцов, как и лемуры. В любой непонятной ситуации он начинает активно вокализировать во все лицо, широко разевая пасть. И странных звуков в запасе у него хватает. Он хрюкает во сне, крякает, кики-кекает на птичек за окном. Крякает и кики-кекает. Настоящий Костян. Одобряю. И издает возмущенно страдающее мау-вау-вау, когда его укачивает в машине. Иногда он говорит «мама». В общем, странных звуков у него в запасе максимум. Прикольно. Костяну привет. Мое максимальное «мау». Мое максимальное мяв. Кусь и царап ему тоже передай, пожалуйста, от меня, Дарья Дмитриевна. А он точно кот вообще? Он черный? А пробовали ему дать сломанный примус? А вдруг починит?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-500. 79 77 99.

0: Wizard, Buddy Holly. Ну вот опять же кавером. Каким кавером? Что несет этот ведущий? Buddy Holly, это да, исполнитель. Да, он действительно стоит признать, что это не совсем... Да, действительно стоит признать, что это не совсем кот, а подкустовый выползень, полосатый обыкновенный, имеет при себе белые носочки и максимум усов. Но примус бы я ему не дала, сломает. Или починит. Дарья, ну, опять же, пишет и прислала фотку вот этого чудо-кота. Ну, реально чудо-кот. Хотя с виду такой обыкновенный, серо-полосатый, в белых носочках, но глаза черные, бездонные. Знаете, как у... Дин Винчестер становился демоном, я не помню, у него глаза чернели там. Ну, в общем, как у демонов из Supernatural, абсолютно черные глаза, вот у этого катана такие же. То есть такой серо-полосатый, такой белый носочки, а глаза черные. И действительно, понятно, что вот это выползень подкустованный, очень-очень страшный вурдалак, да. И не показывайте ему Винчестером, если Дин с Эмом заглянут в гости.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Sick Puppies, maybe.

0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: С первой ноты.

0: Вот, кстати, о каверах, о котором я говорил. Кавер на Soft Cell и Марка Алмада «Tainted Love». Мэрилин Мэнсон гениальный кавер делает. Еще я обожаю его кавер на Eurythmics «Sweet Dreams». Сегодня мы говорили о странных звуках, которые мы издавали или кто-то еще издавал. Какие-то прямо очень экстремальные звуки. Михаил пишет: «Павлины — это жесть. Живем в многоэтажке. Внизу дом армянский. Завели они павлина то ли для красоты, то ли для понта. Это падла каждое утро, как петух, пел на весь район. Слушали всем районам целое лето. Наверное, с него даже сами хозяева, дальше непечатное слово, офигели, скажем так, да? Сейчас ему то ли язык вырвали, то ли яички подрезали, то ли его видно. Теперь его видно, но не слышно. Ну, возможно, его в какой-то там павлиний голос не взяли в шоу или в Дом-2 там, или еще куда-то. Он обиделся, замолчал, понял, что все бесполезно, что все тщетно. Вот, и что все тлен. Понял ваш павлин и замолчал навек. Виталий Александрович пишет нам: «КМ, привет, всем хорошего эфира. В эту субботу у твоих постоянных слушателей, у меня и Даши, свадьба. Мы тебя приглашали в гости, а ты не смог». Ну, потому что у меня, да, кастинг в аудиошколе в эту субботу. Точнее, не кастинг, а конкурс на бесплатное место на курс ведущих на Радио ТВ, поэтому я никак. «А смог бы ты сказать нам пару напутственных слов в видео или кружочек? Заранее спасибо». Смог бы. А зачем? Это очень дорого. Видите, какой я вредный, но полезный.
1: Полезный Михайлов на Радио Максимум.
0: Представляете, полезный Михайлов ужасно вредный на самом деле. А вредный Михайлов может оказаться вам полезным. И полезным я окажусь вам в столь поздний час, напомнив о программе «Умеем слушать» в исполнении Андрея Забелина и Чака, который сегодня стартует на Радио Максимум в 23.00. Программа про новый, самый максимальный музон отечественный и не только. Не пропустите. До завтра.
2: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: И последняя музыкальная гадость вам от меня. Шучу, радость, конечно. И для меня тоже, пока не дослушаю, не уйду. Shine Down, Young Again.

версии радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Неделя с группой Кэссебиан на радио «Максимум». «Максимум». Изначально Кэссебиан намеревались выпустить свой 9-й альбом в середине лета, 17 июля. Однако за 3 недели до заявленной даты группа призналась, пластинку под названием «Act 3» придется подождать до сентября. «Мы вернули альбом на операционный стол для финальных правок. Мы не могли выпустить его в мир, не убедившись, что все на своих местах. Альбомы forever. Поверьте, ожидание стоит того». Чтобы подсластить горькую пилюлю переноса, в тот же день музыканты презентовали композицию «Superpowers», которая пронизана духом олдскульного хип-хопа. Вот что о ней говорит лидер Кэссебиан Серджио Пиццорно.
1: «Я помню, как услышал первый альбом Snoop Dogg, «Ford Fiesta» моего друга. Там был один из треков, от которых у тебя отвисает челюсть, ведь ты прежде не слышал ничего подобного. Когда мы записывали «Superpowers», я впервые ощутил, что звук, который раньше был только у меня в голове, наконец-то исходит из колонок».
0: Кэссебиан. «Superpowers».

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: «Утопия» с треком «Заново» в программе «Умеем слушать». Скажу внукам, что это Дэфтон.
1: Отлично. Но ты же в курсе, что сначала дети, а потом внуки?
0: Конечно. Утром дети, днем внуки. Днем дети, вечером внуки. Вечером дети, ночью внуки. Ночью дети, утром внуки.
1: Все, я понял. С внуками и психоанализом на сегодня завязываем и переходим сразу ко второму пункту нашего ночного приема. И там у нас артист, который умеет лечить любые душевные травмы с помощью чистой первобытной энергии. «Молодость внутри» со своим зубодробительным синглом «Рано в рай».
0: Я, кстати, его уже послушал и могу сказать, что этот трек вызывает просто неудержимое желание разнести к чертям всю мебель в студии. По сути, «Рано в рай» — это мощная ода воли к жизни. В момент, когда хочется опустить руки, этот трек подхватывает тебя и выносит в эпицентр слэма.
1: Воля к жизни — это как раз то, что нам нужно в среду в 11 вечера.
0: О, да.
1: Когда до выходных еще ползти и ползти. Парни музыкально доказывают, что помирать еще рановато. Каждый гитарный риф, каждый агрессивный синт и каждая строчка работают как мощный дефибриллятор.
0: В столь поздний час дефибриллятор мне не повредит. А то я чувствую себя так, будто меня уже ждут у ворот рая, но тут появляется ангелочек, смотрит на меня своими ангельскими глазками и говорит: «Не-не-не-не-не, этого грешника нам рано, пускай еще на земле потусуется».
1: Правильно, рано себе туда. Да, и мне тоже. Еще даже половину выпуска не отработали, так что откладываем все свои депрессивные мысли и выкручиваем громкость на максимум. «Молодость внутри», «Рано в рай» на радио «Максимум».
2: Что за душой увидеть, мешается бельмо, кто был по сути близким, лишь памяти давно. И на пути в потемке я подготовил план, я, может, и шагнул.

отгрузив десятку, переобуться рад. Меня шатает знатно, но ходит штурм фрегат. Как ежики в занозах, от боли ловим смех. И я как тот подсолнух, что тянется.

0: Молодость внутри в программе «Умеем слушать». Ну что, кости растрясли, а теперь пора планировать, где мы будем их ломать на этих выходных. Концертная жизнь кипит вовсю, и прямо сейчас мы выдадим вам самую сочную выжимку по главным концертам недели.
1: Но перед тем, как вы побежите за билетами, быстрая напоминалка. Наша почта «Умеем слушать» @gmail.com ждет ваши свежие треки, синглы и демки в режиме нон-стоп. Шлите свое музло, мы все отслушаем. Ну а теперь время нашей традиционной рубрики «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: И начнем с мощного заряда адреналина для всех, кто привык заканчивать рабочую неделю в самом эпицентре дикого слэма. Свой убойный осенний концерт в столице готовит банда «Ёб-шоу». Нас ждет бескомпромиссный панк-рок, стена живого звука и бронебойные хиты, под которые просто невозможно устоять на месте. Откладывайте все дела и настраивайтесь на полную перезагрузку. 25 сентября. Москва. Клуб «Бейс».
0: Идеальный план на субботу для всех, кто соскучился по бешеной энергетике, безумным танцам и позитивному хардкор-драйву. Главный ска-панк-ветеран страны группа Distemper готова устроить фирменный разнос в северной столице. Готовьте свои самые удобные кеды, разминайте связки и настраивайтесь орать культовые боевики хор вместе с огромной толпой. 26 сентября. Санкт-Петербург. Клуб «Бейс».
1: Двойной зал по осенней хандре для всех любителей мощного женского экстремального вокала и бескомпромиссного альтернативного металла. Свои большие столичные шоу устраивает группа «Равдина». Записывайте гастрольный график. 25 сентября – Питер, клуб «Рассвет», а на следующий день, 26 сентября – Москва, клуб «Правда». Песни с нового альбома «Комната» и еще кое-что.
0: Анонс для всех любителей мощного гитарного звука и качественного альтернативного металла. Группа «Айостро» — новое имя на острие современной тяжелой сцены. Они не копируют старое, они ломают шаблоны. Гремучая смесь металкора, пост-хардкора, альтернативы и поп-мелодии рождает музыку, которая так же легко разбивает тебя, как и лечит. Ловите приглашение на финальные концерты группы «Айостро» перед тем, как ребята засядут на студии.
4: Привет, ребята, это «Айостро». Приглашаем всех на наши заключительные юбилейные концерты, которые состоятся 25 сентября, Москва, клуб «Правда». И сразу на следующий день, 26 сентября, Санкт-Петербург, клуб «Рассвет». Билеты уже в продаже, а сейчас слушаем наш трек «А мы не ангелы, парень» специально для программы «Умеем слушать» на радио «Максимум».

0: группа «Айостро» на радио «Максимум». Провожаем первый осенний месяц и группу «Айостро» в студию для записи нового материала. Ну а если вы умудрились прослушать начало нашей сегодняшней программы или хотите освежить в памяти прошлые эфиры, то бегом на сайт maximum.ru.
1: На этом наша концертная афиша на сегодня официально закрывает свои двери.
2: Умеем слушать на радио «Максимум».
1: На очереди третья музыкальная новинка. Наши любимки, дикие, безумные и неподражаемые костромичи. Группа Good Times со своим убойным синглом «Курсы личностного роста».
0: О, ну все, он сейчас слюной тут все зальет. Друзья, Чак готов слушать этих парней даже во сне.
1: Слушал, слушаю и буду слушать. Тем более, что песня «Курсы личностного роста» стала самым первым синглом из их нового полноформатного альбома «Неоклассика», который недавно вышел и который мы так долго ждали, и который знатно уже топчет все чарты.
0: Кстати, сам трек — это традиционный, жирнейший и дико циничный стёб над всеми этими современными инфо-цыганами, коучами и успешными успешниками, которые за ваши последние деньги научат вас открывать денежные чакры и правильно визуализировать богатство.
1: Да, тема реально рабочая. Парни навалили такого плотного гитарного мяса и разрывных дудок, что если вы громко врубите этот трек где-то

0: Times на Радио Максимум. Слушай эту песню 3 раза в день, и Артем Шаров купит себе новую, дорогущую ковбойскую шляпу.
1: А я вот всегда индейцев любил больше. У них были иракезы и фигвам. А пока Чак не снял мне скальп своих любимых Good Times, я кидаю у него музыкальный томагавк.
2: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. Умеем слушать. На радио Максимум.
1: Очередная новинка. Группа Without Me со своим синглом «Забудь».
0: Without Me, то есть в переводе «Без меня». Андрей, это же идеальное описание того, как должна выглядеть эта программа, если бы у нашего руководства было хоть немного здравого смысла. И трек называется «Забудь». Какое концептуальное комбо.
1: Твоя язвительность сегодня бьет все рекорды. Но вообще название трека работает как идеальный психологический тумблер. Песня «Забудь» — это как раз тот самый плотный, агрессивный и качающий альтернативный рок, под который хочется навсегда выкинуть из головы все лишнее дерьмо, накопившееся за рабочую неделю. Забыть про долги, про бывших, про токсичных коллег и просто раствориться в убойном звуке посреди ночи.
0: Ладно, признаю, идеальная финальная точка, чтобы выжечь остатки.

0: Серотонина у наших слушателей. Короче, если вы искали повод стереть себе память на ближайшие 3 минуты, вы его нашли.
1: Забиваем на все проблемы и уходим в тотальный отрыв. Группа Without Me с треком «Забудь» на радио Максимум.

0: Группа Without Me вычистили последние остатки серого вещества из моей башки. Разнос, под который реально забываешь, какой сегодня день недели. Но как бы плотно не долбили барабаны, время нашего 77-го выпуска подошло к концу.
1: Свежие релизы мы выдали, косточки всем перемыли, афишу раскидали, а значит, пора ставить финальную точку. Наша традиционная рубрика «Ностальжи» целиком в твоих руках. Доставай свой архив. Ностальжи.
0: Предлагаю сегодня отправиться в край больших мостов, праворульных автомобилей и разнообразных маригадов, а именно в город Владивосток. Бывал там?
1: Бывал. А ты, наверное, там уже раз 100 был.
0: Ну, 100 не 100, а раз 5 точно приходилось посещать этот чудесный городишко. Еще я знаю одну неплохую группу из тех краев, которая в конце 2000-х навела шороху в музыкальной тусовке. Группа называется «Мари-Мари».
1: Я и с первого раза понял. Дай угадаю, вы познакомились на первом альтернативном, когда ты показывал их новый клип и брал интервью на красном диване.
0: Честно говоря, таких подробностей я уже и не помню, но такое вполне могло быть. Одно помню, ребята играли довольно бодрый инди-рок и дэнс-панк, а их дебютный альбом назывался «Май 68».
1: Ого, если они организовали свой коллектив в мае 68-го года, то им сейчас должно быть да ну нафиг.
0: Не-не-не, альбом назван в честь майских протестов французских студентов в 68-м году. Типа они тоже все-таки бунтари.
1: Получается, у нас сегодня в меню лягушачьи лапки и морские гребешки.
0: Два в одном? Звучит супер. Как и первый трек с дебютного альбома «Мари-Мари». Привет-привет. Год 2008 в рубрике «Ностальжи».

0: Бодрейший Владивостовский инди-рок от Мари Мари на радио Максимум.
1: Кому привет-привет, а кому-то уже пора пока-пока.
0: Свалить хочешь? Понимаю. Время позднее, а дома тебя ждет холодная плойка и очередной босс соус-лайки. А меня красивая жена и печеночный хлеб.
1: Каждому свое, но есть то, что нас с тобой объединяет. Среда, 23.00, и программу умеем слушать на радио Максимум.
0: О, да. С вами были Чак и Андрей Забелин. До встречи на следующей неделе. Всем спать.
1: Пока.
2: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

Queens of the Stone Age. Shine Down. The Rasmus. Дальше больше. В Москве 3 часа ночи.